0: Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Is power. Turn on the power. Power. On Power Hit Radio.

Today's hit music. 104.5 FM. Power Hit Radio.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: В каждом городе России есть улица Советская. Есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio.
3: 104.5 FM.

Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Turn. Turn me on. On Powerhit Radio.

0: Power.
1: Radio.
2: Power.
1: Power.
0: It's power.
3: Radio.
0: Power.
1: Feel
0: the power.
1: Power.
0: Power Play.
4: Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха.

Спонсор PowerPlay – сеть салонов «Азия СПА» и «Тайрапи». Массажи, СПА-программы с прогреванием в хамаме. Уникальные СПА для волос и головы. Атмосфера роскошного отдыха в традициях тайского СПА. Скачивайте приложение «Азия СПА» в App Store и Google Play. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал СПА». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. This is Power Play.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

Орхид Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Today's music. Power.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: с добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

Но если у нас понедельник начинается в субботу, то рабочая неделя, конечно, со вторника. Ну, вы же серьезно, не начинали все самые великие дела делать свой самый первый рабочий день. Разогревочный у нас прошел, так что можно наконец-то врываться в полноценную работу. Ну и будет нам что обсудить с вами сегодня в течение ближайших 4 часов, которые мы здесь вместе с вами будем проводить в утреннем шоу на Power Hit Radio. Лично я наконец-то добрался до того, о чем шумит весь российский интернет. Это интервью Сергея Викторовича Лаврова, нашего министра иностранных дел. Вне зависимости от вашего отношения к его персоне, это действительно большое, грандиозное событие, что министр пришел к блогеру, к Юле Меньшовой. Интервью коротенькое, буквально 1 час, не эти ваши 8-10 часов, которые мы уже начали привыкать. Я лично вообще всегда против этого. Если дело касается какого-нибудь фильма, сначала узнаю, сколько он идет. Если больше 2 часов, то мы прощаемся с этой кинокартиной. Так вот, вернемся к интервью Сергея Викторовича Лаврова. Он нам, кстати, много интересного понарассказывает и про свою частную жизнь, ну, из того, что можно открывать, и какие книжки смотрит, и какие сериалы тоже поглядывает. Там коротенький вам спойлер. Ничего такого заскорузлого и застарелого. Прям максимально актуальные вещи. В общем, поглядите. Я к чему все это

завел. Есть очень классная цитата, которая не в рубрику «Нежный заряд» подходит, а прямо-таки для начала нашего утреннего эфира. Если вы себя обнаруживаете каждое утро с мобильным телефоном в руках, то вот вам совет от многолетнего министра иностранных дел. Он явно знает, о чем говорит. Вот ты просто звук выключаешь, и нет телефона. Берешь его только тогда, когда тебе нужно кому-то позвонить. Но если вдруг случится что-то действительно серьезное, поверь, тебя найдут. Вот давайте с этой мысли будем с вами и начинать сегодняшнее утро. Проведем его вместе со своими близкими. Вот они удивятся, когда ваши глаза наконец-то увидят. Меня зовут Сергей Сачков. Всем доброе утро. Просыпайтесь.

0: Классная информация для тех, кто сейчас не за рулем, а едет рядышком, но просто потому, что никак не случается сдать. Пересмотреть экзаменационные билеты по БДД из-за большого количества ошибок и некорректных формулировок предложил член общественной палаты Александр Холодов. Он считает, что теория должна проверять понимание дорожной обстановки, а не заучивание редких нюансов. Вот мы сегодня в утреннем круиз-контроле, но спрашиваем всех, вне зависимости от того, за рулем вы или нет в моменте, с какой попытки вы сдали теорию на экзамене в ГАИ. Какой вопрос вы помните до сих пор и что в реальности оказалось не так, как в билетах? Ваши воспоминания, ваши проклятия или, может быть, наоборот, забавное что-то отправляйте по нашему номеру 488-448 с 8 до 9 утра. Принимаем ваши звонки. Наше мобильное приложение и группа ВКонтакте уже открыты для нашего общения. Ну а если у вас есть информация свеженькая по дорожной обстановке, где-нибудь люк у нас открыт, где-нибудь светофор не работает или еще что-то приключилось, звоните тоже к нам в студию. Готов ваши звонки принимать и дальше всему городу об этом рассказывать.
1: Один против сна.

0: Реклама.
1: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Вторник и четверг на Powerhit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
2: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seть.rf.
0: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9:30 и 18:00. Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. «Один против сна».

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Как бы сказал Джейсон Стейтем, не путайте вчерашний день с сегодняшним. Ну, потому что погода действительно отличается. Тем не менее, это не мешает ей оставаться приятной и сегодня по-осеннему благородной. Спонсор прогноза погоды ООО «Тирибас Тур». Открывайте приложение «Тирибас» для бронирования морских туров в Териберке. У нас прямо сейчас однозначные цифры. На нашем термометре плюс 7 градусов. Ветер остается такой же силы, как и вчера, от 4 до 8 метров в секунду, но направление он свое поменял. Теперь в северном он у нас задувает. Дойдем и сегодня максимум, поговаривают, до 10 градусов. Большего не ждите, но при этом дождя на горизонте пока тоже нас не видно. Вообще такая достаточно комфортная, устойчивая, вот настоящая осенняя погода у нас сегодня. Достаточно пасмурно, есть ветерок, который напоминает нам о том, что зима близко, как в одном известном сериале говорится, но при этом плюс 10 для середины сентября в Мурманске, по-моему, очень-очень комфортные показатели. Смотрю за окошко у нас прямо сейчас, и вы знаете, как в другом известном сериале, уже мультипликационном под названием «Симпсоны», сейчас вот туча здесь расходится и показывается кусочек не голубого неба прямо над нашим заливом. Очень все это симпатично выглядит, надеюсь, его диаметр станет побольше. А у настоящая рыжая осень на той стороне залива, да и здесь тоже деревья у нас приоделись. В общем, настоящая красота, крутите головой, не забывайте зацепить это время, потому что уж очень быстро в Мурманске у нас оно проходит. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Тирибас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба и купить магнит, а потом вернуться домой и услышать кита. Видели? Чтобы было что ответить, морские туры в приложении «Тирибас». ООО «Тирибас Тур», ОГРН 12-551-400-2211, Мурманск, Достоевского, 12, офис 5.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Нежный заряд.
1: Люблю наблюдать приятных мне людей, люблю поесть, люблю петь. Это Даниил Хармс сказал нам в свое время в своих записках. Не очень понимаю, правда, куда напитки здесь упущены, иначе как эти следствия могут появиться, вообще непонятно. Я стараюсь быть здоровой, а не худой. Об этом однажды Марго Робби заявила, и вот поднимем сегодня, как говорится, тамбовские окороки за нашу королеву. Ну и в жизни нет ничего сложного. Это мы сложные. Оскар Уайлд. С этим даже спорить, пожалуй, не буду. Это была рубрика «Нежный заряд».
0: Нежный заряд.

0: Реклама.
1: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
2: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
1: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
2: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
3: Партнер проекта производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
2: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет. Завтрак будет лучше, чем вчера. Сергей Сачков, один и

0: Полярный эспрессо.
1: Если вы уже умчали по вашим очень важным утренним делам и даже не успели в себя ни крошечки в свой рот закинуть, то послушайте, эта новость, возможно, именно для вас. Нам, потому что тут терапевт рассказала, что есть категории людей, которым не рекомендуется пропускать завтрак. Может быть, некоторые из них – это вы. Дети, подростки, люди с высокой физической активностью, ну а также те, кто замечают слабость, головокружение или снижение концентрации при длительном перерыве между приемами пищи, пропускать вам завтрак вообще нежелательно. Поэтому, если вы себя сейчас в этом списке обнаружили, срочно домой. У вас есть прекрасный повод приехать сегодня немножечко чуть позже, потому что вам завтрак пропускать нельзя, сказала какая-то терапевт. Но сам по себе пропуск этого приема пищи, он не обязательно может здоровью-то навредить всем остальным категориям населения. Если человек не испытывает утром голода, нормально себя чувствует и в течение дня получает необходимое количество белка, клетчатки и бла-бла-бла-бла-бла, заставлять себя есть сразу после пробуждения не нужно. Да, сразу после пробуждения завтрак в постель. Не все люди этого хотят. Запомните, возможно, это решит ваш семейный конфликт. Если без завтрака человек чувствует себя нормально, не переедает в течение дня и получает необходимые питательные вещества из других приемов пищи, то такой режим может быть вполне приемлем. Ох уж эти деликатные терапевты. Читаю в этом, мне, конечно, это не нравится, но так и быть, ничего страшного я в этом не вижу. Давайте к другому перейдем. Напоминаем, что у нас тут обновляется магазин «Окей», не только в нашем городе, а вообще везде по северо-западу. Они скоро превратятся не в тыкву, но в ленту и будут работать 24 часа в сутки. Да, этого и нашего магазина касается в том числе. Так вот, лента откажется от монетоприемников на тележках. Где тут мои аплодисменты? Прекрасно, прекрасно. Сейчас такие устройства остаются только в 8 объектах ленты, которые расположены в регионах северо-запада. В Окее, кстати, до сих пор тоже у нас оставались до недавнего времени, по крайней мере, точно. И с переходом покупателей на безналичную оплату такая система стала менее удобной. Внезапно необходимые монеты может просто не оказаться под рукой. 2026 год, ничего себе. Механизм с монетным залогом появился в 80-е годы. В России он получил распространение с приходом иностранных торговых сетей. В числе первых была Ашан. Я, конечно, когда название Ашан вижу, всегда думаю, что это где-то из Средней Азии что-то к нам приехало. Французов в них отказываюсь видеть до сих пор. Система помогала контролировать возврат тележек, снижать расходы на их сбор и предотвращать краж. Сейчас ритейлеры переходят на другие способы контроля за тележками, включая видеонаблюдение, видеоаналитику и, внимание, электронные системы блокировки колес. Но как будто те поколения, для которых тележки были в новинку, мы уже все накатались, наигрались, наездились в этих самых телегах на 5 углов, и такого ажиотажа, конечно, я надеюсь, они не вызывают, поэтому ритейлеры в этом смысле могут спать спокойно. Вам приятного аппетита, это была рубрика «Полярный эспрессо».
0: Полярный эспрессо.

0: на Power Hit Radio.
1: Это мы, единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
2: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
3: Партнер программы – автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда. Электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А. 25-25-50.
2: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Откуда звук?
1: Я знаю, что поднимет вам настроение утром этого вторника. Мы здесь, конечно, что только не разыгрывали, таких призов я на своей памяти, если честно, не припоминаю. Баночка тушенки на ваш выбор достанется в руки того человека, который сегодня будет у нас победителем из нашего розыгрыша «Откуда звук?». Спонсор рубрики ИП «Шапитько» Денис Михайлович, новый современный магазин «Мясорубка» на Челюскинцев 26/1. Давайте узнаем, кто будет сейчас у нас бороться за эту вкусноту этим утром. Доброе утро!
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте и вам. И вы, естественно, ради баночки тушенки позвонили. Как приз услышали, тут же, да, материализовались у нас?
2: Конечно.
1: Естественно. Как вас зовут? Здравствуйте.
2: Алексей.
1: Алексей. Ну, смотрите, что будем делать с вами. Сейчас вам поставлю такой хамский кавер. Вы даже, мне кажется, отрыв будет вас брать первое время. Я не думал, что с этой песней такое можно совершить. Чуть совратить не сказал, а в принципе вот уже и сказал. А кавер будет для вас звучать. Предложу вам потом 4 варианта ответа. Вам нужно будет выбрать, кто в оригинале исполняет. Надеюсь, вы от шока сможете отойти и верную группу нам произнести. Давайте к этому еще раз предупреждаю. Сейчас там будет вообще, вот вы не можете ожидать, что с этой песней можно вот в таком формате ее развернуть. Давайте послушаем.

0: Ну как вам диско? Выбирайте, кто в оригинале исполняет эту композицию. Это группа Radiohead, Green Day, Nirvana или Foo Fighters. Выбирайте.
1: Nirvana.
0: Конечно, это Nirvana. Слушайте, я когда этот кавер нашел, я думаю, а что, так можно было, что ли? Ничего себе. Вот вам аплодисменты, Алексей, заслуженные ваши. Ну и давайте оригинал послушаем, попустимся немножко.

На 104.5 не просто так этот трек у нас сегодня в эфире появился. Дело в том, что ровно 35 лет назад появился у нас Smells Like Teen Spirit. В начале этого сентября отмечаем такой большой юбилей. Больше про эту песню вам рассказывать ничего не буду. Я думаю, что вы все про нее прекрасно знаете и без меня. Давайте с вами будем двигаться дальше, потому что боюсь на Нирване и на Гранже. Сейчас мы, надолго здесь зависнем, но не закиснем абсолютно точно. Лучше за эфиром буду рассказывать Алексею, как же приз сегодня заполучить. Напоминаем, что это классная, качественная и, как мне подсказывают, дорогая тушенка, которую не грех разыграть у нас здесь в эфире. Так что, если вам такое тоже надо, а вам, поверьте, без этого сложно будет этот вторник уже представить, звоните к нам в студию в 9.50 и в 10.50. Да, другие розыгрыши, но все равно возможность классные призы у нас здесь в утреннем эфире заполучить. Спонсор рубрики «Мясорубка». Открылся новый современный магазин на Челюскинцев 26/1. Огромный ассортимент, отборный, охлажденный мясо, попробуйте новинки. Фирменную тушенку, новые виды шашлыка, мясные чипсы, колбасы и купаты. Для тех, кто ценит время, огромный выбор салатов, кулинарии, полуфабрикатов ручной лепки. Группа ВКонтакте «Мясорубка».

0: Чекоусы Заир. Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
2: Макс Байков, доброе утро тебе.
3: Сереж Сачков, доброе утро. Спонсор программы ООО «Партнер», сертифицированный сервисный центр, комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц 655-655. Вот, кстати, про физических и юридических лиц.
2: Я знал, что не просто так.
3: Иногда жалеешь, что ты не юридическое лицо в данный момент. Так со мной приключилось. Вот давеча у нас тут на заправочке, на Шмидта, на Роснефти. 92-й, возьми, пожалуйста, 95-й исключительно для юридических лиц.
2: Да нормальное у тебя лицо, ну что ты на комплименты нарываешься?
3: Но не юридическое. Ну да, ладно, что, я в него залил, так что ей-то все равно. А вот с мотоциклом потяжелее. Там 95-й, ну там бак небольшой, не страшно, я и за 100 с чем-то заправлюсь.
2: Мы с вами сегодня не про это говорим, у нас тут другая, кстати, классная тема подъехала. Дело в том, что пересмотреть экзаменационные билеты по ПДД из-за большого количества ошибок и некорректных формулировок предложил член общественной палаты Александр Холодов. Он считает, что теория должна проверять понимание дорожной обстановки, а не заучивание редких нюансов. Вот по этому поводу мы сегодня в круиз-контроле у вас хотим узнать, с какой попытки вы сдали теорию на экзамене в ГАИ. Какой вопрос вы помните до сих пор и что в реальности оказалось не так, как в билетах.
3: Можно еще дополнительные вопросы задать в ГАИ ли, или в ГИБДД, или вновь в ГАИ. Это разные временные пласты. Сейчас обратно все вернулось. Вновь ГАИ называется. Это раз. Во-вторых, еще смотрите. Эти члены общественной палаты во главе с Александром Холодовым, что они предлагают? Не просто так пошуметь, поговорить и разойтись, как говорится, но еще создали платформу. Прям по-русски пишется npdd.rf. Там пользователи могут сообщать об ошибках в билетах и текущей редакции ПДД, предлагать правки, голосовать за инициативы других. Не скажу, что она живая, но не скажу, что там миллионы прям людей туда заходят или тысячи. Скорее речь идет о сотнях. И я посмотрел так вопросы, те, которые люди задают. В принципе, большинство из них, да, действительно стоящие, требуют разъяснения. Где-то чуть попроще, где-то и мне понятен ответ. А где-то вот действительно находят такие вещи, которые не только в билетах по ПДД, ну и в самом ПДД множество вопросов. Но это, знаете, вот на это юристы и существуют, ибо закон написан один, но из этого закона бывают совсем противоположные выводы делать можно.
2: Зашел я прямо сейчас на этот сайт npdd.rf, и там есть раздел, который называется «Проблемы в ПДД». И, собственно, разбирают все неточности, которые там могут быть. Есть даже отдельный раздел под названием «Выбор экспертов». То есть лучшее из худшего здесь можно посмотреть.
3: Но там же еще можно зайти и попробовать сдать экзамен ПДД. Я единственное, что не смог это сделать, потому что надо было регистрироваться, а у меня уже рабочее время заканчивалось на эту регистрацию. В общем, давайте вспоминать, с какой попытки вы сдали теорию. Это легче всего, конечно, вспомнить на экзамене в ГАИ. Какой вопрос помните до сих пор? Вот у меня несколько таких вопросов. Честно признаюсь, они не связаны с правилами дорожного движения. Ну, в меньшей степени. Хотя вопросы из билетов по правилам дорожного движения. И что в реальности оказалось не так, как в билетах.
2: Кстати, еще послушайте, интересно, если вы все-таки не смогли сдать экзамен в ГАИ, то поделитесь тоже своими ощущениями. Интересно послушать, как, почему и планируете ли вы дальше продолжать. 488-448, группа во ВКонтакте, мобильное приложение. Давайте эту важную тему сегодня обсуждать.
1: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Обсуждаем этим утром, с какой попытки вы сдали теорию на экзамене в ГАИ, какой вопрос вы помните до сих пор и что в реальности оказалось вообще не так, как в билетах.
1: Ну, я думаю, что некоторые напишут, что все. И будут правы.
0: Судя по тому, как некоторые возят.
1: Да. И билет это как бы совсем другие. Не тот город нарисован. Ну, не Мурманск. Люди же, как обычно. Особенно, знаешь, прекрасно сдавать на права, и некоторые так поступают, когда они, допустим, учатся где-то на какой-то момент. То ли едут к бабушке на каникулы, или еще куда-то. Вот, допустим, можно позавидовать тем, кто учится на вот в моем примере, в Беломорске. Это абсолютно прекрасный город. Прекрасный, я бы сказал, даже до последнего момента полигон. Потому что центральную дорогу не так давно, там тоже выборы, подремонтировали. А до этого это был полигон, где ты вот просто и нарушить-то мало где можешь. Ну, во-первых, там нет светофора. Это, соответственно, там как бы там есть семафоры. А, там нет, естественно, вот общественного транспорта в привычном нам понимании. Ну, как автобусы есть, но они до такой степени редкие, что это надо прям подгадать, чтобы тебе вот так. Поэтому есть еще и такая схема. Однако теорию сдают все одинаковую. И там на цветных картинках совсем другие города. И, кстати, вот у нас картинка, она использована и подписана специально, что иллюстрирует тему картинка, которая не относится к билетам, как бы она ни была похожа. Есть такие юмористические билеты, и там у нас вопрос 41, билет 41, вопрос 18, как вы должны поступить в данной ситуации? Перед вами драка после ДТП двух автомобилистов и варианты ответа.
0: Притормозить, чтобы полюбоваться бесплатным зрелищем, выбрать, чью сторону занять и после этого предложить услуги свидетеля, либо объехать ДТП по тротуару. И есть же верный еще вариант ответа.
1: Где?
0: Ну, давай так.
1: По тротуару?
0: Когда выберешь, он тебе зеленым же должен это все обвести.
1: Это юмористически. Там все должно быть по логике красным.
0: К разговору, кстати, да, про учебу в другом городе. Я вспомнил сразу кейс моего друга детства, который переехал из Мурманска в Санкт-Петербург. Жил и работал, и учился в Питере, но решил сделать такой аллюр и говорит, учиться в автошколе я буду в Пушкине. В маленьком городе.
1: Там красиво.
0: Где все и красиво, и народу мало, и движение не такое интенсивное. Это все здорово. Но ездить-то он собрался по Санкт-Петербургу, и потом, конечно, у него пазлы не складывались и не клеились. Не готов человек к такому интенсивному движению оказался.
1: Слушай, ну в Санкт-Петербурге, смотря где, опять же, он. Если он у себя там где-то по райончику будет кататься, потому что, опять же, разговаривая с жителями, новоявленными жителями Санкт-Петербурга, сколько бы они там ни жили, то на автомобиле в центр, допустим, или в какие-то определенные районы, или куда-то за вот так, чтобы надо доехать до КАДа, ехать долго, ну, немногие решаются. Даже те, которые живут там, и те, которые еще там 30 лет назад получили права. Такая ситуация складывается. Но, честно говоря, я вот отмечу, что в последние годы все стало как-то поболее, наверное, поспокойнее. Может быть, камеры многих охладили. Да и в целом более рационально, что ли, люди начали относиться к своим поездкам.
0: Нам Геннадий написал сообщение в нашей группе во ВКонтакте, говорит, что сдал теорию на экзамене в ГАИ с первого раза. Помню, все заучивали ошибку, которая была в двух билетах. Надо было нажимать неправильный вариант, иначе не сдашь.
1: Ага. Ну, классно, когда вы знаете, что это ошибка, и есть толковый мастер, который вам объяснит, потому что, к сожалению, случаются такие иногда, ну, неприятности, когда вот попался мастер, который по теории, да, вам рассказывает, и вот он как выучил это для себя, и потом так же ляпает. И вот он работает. Я надеюсь, сейчас такого нету, но помнится истории, там лет 15-20 назад такие были. Когда человек действительно, там есть какие-то неточности, он вот криво преподает, и по итогу смотрит, вроде как бы вот в других группах, у других преподавателей все прекрасно, а у этого через пень-колоду. Но, как бы... Это не наш регион был, я скажу так, поюжнее. Сотрудники ГИБДД на тот момент, они были рады этим ученикам.
0: Естественно. Рассказывайте и вы, как у вас, какой попытки вы сдали теорию на экзамене в ГАИ, какой вопрос помните до сих пор, и что в реальности оказалось не так, как в билетах. 488-448, группа во ВКонтакте, наше мобильное приложение, ну и Автохит, вот сейчас сам собой уже запустится, расскажем про него.
2: Автохит.
0: Новость от марта 2026 года о том, что мужчина в Польше сдал экзамен по теории со 139-й попытки. С 2017 года мучил он этот теоретический экзамен, но там неограниченное количество попыток, и все-таки в итоге, наконец-то, он сдал. Как он сам рассказывал, что при подготовке использовал демо-версию теста без полного банка вопросов, и, перейдя на полную программу, быстро улучшил результаты и, наконец-то,
1: много сдал. Для себя узнал, наверное.
0: И сдал экзамен. Заодно по этому поводу Round Again сегодня у нас звучит в автохите. Это вам напоминание, что если у вас вдруг что-то не получается, просто попробуйте еще раз, глядишь, все и случится.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Сертифицированный сервисный центр-партнер. Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Плановое техническое обслуживание. Постгарантийное обслуживание автомобилей китайских марок. Ремонт подвески. Замена технических жидкостей. Развал схождения колес. Консультация и запись по телефону. 655-655. Кольский 110-1.
2: Круиз-контроль. РЖД «Медицина Мурманск» приглашает на качественную диагностику. Анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899, Челюскинцев 4-1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Встречайте обновленные «Хавейл Джолион» и «Хавейл Дарго». Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
4: Автомаркет «Хавейл Мурманск», проспект Кольский, 118, телефон 33-000.
5: Политическая реклама.
6: Пока другие молчали, «Справедливая Россия» боролась за индексацию зарплат бюджетников региона. В 2025 году власть отказалась увеличить их оклады. Мы вынудили чиновников направить средства на единовременные выплаты, а в бюджет внести поправку об индексации. Но этого мало. Власть обязана вернуть долги. «Справедливая Россия» продолжит добиваться полной индексации зарплат. Александр Макаревич призывает: находите в бюллетене «Справедливую Россию». Поддержите нашу команду.
7: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
8: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
9: Круиз-контроль.
1: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Климат-контроль.
1: Классная осень, по-моему, у нас сегодня, хоть и плюс 7,5 градусов прямо сейчас.
2: Вчера было первоклассно.
1: Но это точно. Не, первоклассная была 2 недели назад, когда дети только в школу у нас пошли. Сегодня уже 15 сентября. И для 15 сентября плюс 7,5 градусов и плюс 9, которые нам обещают, по-моему, достойный результат для середины первого месяца осени. Ветер у нас сегодня северный, от 4 до 7 метров в секунду. Но самое главное, что дождей пока у нас не рисуется и не обещается. Хотя ты вот знаешь, посмотрел что-то я на ту сторону залива, и сомнения у меня тут же и закрались
2: все
1: в это же мгновение.
2: Может быть.
1: О, да, это точно.
2: Но не обещают.
1: Завтра нам не гарантируют, но тоже прогнозируют плюс 12 градусов и даже с солнышком в первой половине дня. А вот в четверг пока погода от своих планов не отказалась. Именно с 17 сентября, с четверга, запускаются у нас дожди. Надеюсь, что все изменится, или если принципиально, чтобы покапало, пускай это ночью происходит, когда мы все спим.
2: Ну, там дожди, они обещают быть не очень холодными, потому что все равно температура держится в двухзначных значениях. Пока прогноз такой. Ну, а сегодня, как мы сказали, до плюс 9 и без осадков. Надеемся, так и будет.
0: Круиз-контроль.
1: Пересмотреть экзаменационные билеты по ПДД из-за большого количества ошибок и некорректных формулировок предложил член Общественной палаты Александр Холодов. Он считает, что теория должна проверять понимание дорожной обстановки, а не заучивание редких нюансов. Мы по поводу этой новости у вас хотели узнать. Вы с какой попытки сдали теорию на экзамене в ГАИ? Какой вопрос вы помните до сих пор и что в реальности оказалось не так, как в билетах?
2: Так, смотрите, на это уже, честно говоря, и ГАИ отреагировало, потому что когда что-то член общественной палаты говорит, прислушиваются многие, и они сказали: а мы только за, потому что, ну, очевидно, подтекст такой, что мы и сами не справляемся. Там столько билетов, мы могли наделать там. Дело в том, что они ошибки исправляют как бы почти постоянно, но, к счастью, не так постоянно, как, наверное, им хотелось бы, потому что билеты, они меняются, но их же они распечатаны в некоторых случаях. Это, представляете, если бы они после каждого обнаружения ошибки, да, они бы меняли. Нет, так не происходит. Какой-то процент накапливается, все не идеально, все люди, не боги, горшки обжигают. Короче, по итогу, что получается? Прошло пару-тройку лет, хопа, билеты там, цифры поменяли, еще что-то, и заодно, не афишируя особо, я так полагаю, тут можно применить слово втихаря, и избавились от ошибок. Дай бог, чтобы когда они все это меняли, не добавили новых, потому что, судя по той информации, которую собирает господин Холодов, там и новые появляются. Ну, ошибки бывают разные. Надо отметить, что это, во-первых, некорректные формулировки. Это то, что отмечает общественная палата. Это когда там уступить и действовать по взаимному согласию. Казалось бы, это ответы одинаковые. Но нет. Или вопросы-ловушки. Вот их я, честно говоря, помню вот прям практически. Я, кстати, не так давно что-то решил блеснуть своими знаниями. Блеснуть не получилось. Но вы представляете, вот те билеты, где есть ловушки, они у меня вспоминались. У меня прям рука дергалась. И я все время правильно на них отвечал. Значит, мы их, а это был 99-й год, ну плюс еще, хорошо, я вот сейчас еще категорию 5 лет назад получал А, и вот тогда еще все эти ловушки, как бы, ну и новые, очевидно, появились. В общем, их достаточное количество. Это не 3, 4 и не 5. Это десятки. Кроме того, конечно, надо бороться, пишут в общественной палате, с неясными или некорректными иллюстрациями. Ну, тут тоже, честно говоря, есть вопросики. Потому что смотришь, как будто бы ситуация одна. Но присматриваешься, благо времени. Там много, 20 минут, по-моему, дается на решение. Ну и, естественно, надо бороться, говорят они, с фактическими ошибками и противоречиями, и вопросами, оторванными от реальности.
1: Денис нам оставил комментарий в нашем приложении. Пишет: сдал с первого раза, но нас сразу учили находить подвохи в вопросах. А могли бы учить правила в это время.
2: Слушайте, да. Это хорошо. Вот, знаете, я учился 9 месяцев. У нас было время. Кстати, вот Геннадий писал, что они искали вот эти и знали эти две ошибки, где отвечать надо по-другому. Вот Геннадий, скорее всего, потому что у меня в памяти всплывает. 99-й год я сдавал, либо Геннадий раньше, либо со мной же. Потому что мы были первым потоком, который уже сдавал по обновленным. Вот как раз при нас начало это меняться. И мы сдали практически все, весь поток с первого раза только благодаря тому, что это... смена билетов произошла посередине нашего курса. То есть 9 месяцев мы учились, где-то через 4 месяца нам сказали: ребята, выбрасываем эти билеты, идите на рынок за новыми. Ну, тогда на рынок ходили.
1: А мне пришло часто еще сообщение, написали мне: да их просто бить надо, все тогда сразу будут хорошими водителями. Вот такое мнение еще есть.
2: Ну, для этого есть мастер в автомобиле.
1: Безусловно. Нам еще Макс написал сообщение в нашей группе во ВКонтакте, говорит, с первого раза, все 3 раза, и это Фоме. Вопрос у меня: кто такой Фома? Если вы с ним сталкивались, Макс, нам нужна пояснительная бригада, или если вы его тоже знаете, расскажите нам, пожалуйста, что это за страшный такой персонаж?
2: Ну, сейчас-то в конечном... Не, может быть, это какой-то предэкзамен, который ты сдаешь сначала в школе, а потом уже только сейчас. Там что Фома, что Василий Алексеевич, кто угодно. Ты сдаешь компьютеру, и с этим компьютером ничего не поделать. А за тобой еще следят, чтобы у тебя из ушей ничего электронное не торчало. Очечки, чтобы были не вот эти суперсовременные, где тебе ответы могут подсказать, ну и так далее.
1: 488-448. Вспомните, с какой попытки вы сдали теорию на экзамене в ГАИ, какие вопросы вы помните до сих пор, и что в реальности оказалось не так, как в билетах. Еще есть группа в ВК, есть мобильное приложение. Вспоминайте, пишите, звоните, ждем ваших сообщений.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Сертифицированный сервисный центр-партнер. Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Обслуживание тормозной системы и системы кондиционирования. Техническая мойка. Запчасти в наличии и на заказ. Комфортная зона ожидания. Бесплатный кофе. Wi-Fi. Обслуживание парков автомобилей юрлиц с НДС. Консультация и запись по телефону 655-655. Кольский 110/1.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
3: Давай бесплатно подключим Ситилинк, пусть они все и проверят.
2: Точно, у них как раз акция «Высокая скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
3: Да, просто звони 707-105.
2: Эх, малой отличником станет.
3: Звони 707-105.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
5: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
6: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
5: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
6: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
7: Внимание! Впереди ликвидационная распродажа саженцев со скидками до 70%. Пункт назначения. База «Строймикс», Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки по ценам, ради которых стоит изменить маршрут. Поехали!
0: Круиз-контроль.
1: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Алексей, тут есть предположение, кто же такой Фома из комментария нашего слушателя. Пытаемся мы все-таки разгадать, кому Макс сумел сдать экзамены. И обсуждаем с вами это сегодня. У вас в утреннем круиз-контроле...
1: Макс, это наш слушатель.
0: Абсолютно, да, не про Байкова сейчас речь. Узнаем сегодня у вас круиз-контроле. С какой попытки вы сдали теорию на экзамене в ГАИ? Какие вопросы помните до сих пор? И что в реальности оказалось вообще не так, как в билетах? Давайте к сообщению вот августа, наверное, перейдем. Интересно его разобрать.
1: Август пишет: с первой теории и практику. Вопросы в карточках уже точно не помню. Попробую вспомнить, но это очень сложно, так как было еще в школьные годы, 92-й. В реальности все оказалось не как в билетах. Может быть, только сейчас становится как в карточках на дорогах, но условия настолько идеальные, что в жизни с такими не сталкивался. 2 года учебы в автошколе прошли в удовольствие. Это вот это школьное обучение, которое опять сейчас выдают как новинку, и давайте это возвращать. Но пока все очень буксует на технике, потому что как бы нужна техника, а это все дорого. А возвращаемся к комментарию. Слава благодарности первому и единственному директору автошколы, пишет Август. Школьного комбината больше нет. Детям первую профессию больше не дают.
0: Ну, совсем недавно обсуждали это в круиз-контроле в августе, если не ошибаюсь, что да, возвращается действительно
1: ну,
0: у нас...
1: Ну, пока только на словах.
0: Да, это история, но хотя бы такие разговоры у нас здесь ходят. А хотел у тебя-то спросить, ты же сдал все экзамены наверняка с самого первого раза в ГАИ свою
1: вот
0: теорию.
1: Благодаря тому, что это было это первый раз, когда я учил, это вот считайте 98-99 год, потому что 9 месяцев учился в ДОСАФе, и это было в Краснодарском крае, как бы особо жил отдельно от родителей, делать мне было нечего, я первый курс налегал на учебу и на билеты ГАИ. Ну, кроме того, мы еще приходили, разбирали там КАМАЗы, ГАЗы там и так далее. Водить нам, кстати, очень сильно много не давали. Мы, по-моему, даже не доводили, как минимум легковые... В общем, права на легковой автомобиль я получил бонусом, потому что я их не сдавал, сдавал на КАМАЗе. А единственный урок, который у нас был, это я доехал, ну, наверное, 1.5 километра на УАЗике, и все это было на 3-й скорости. И он ехал, ему хоть бы что, так был настроен этот автомобиль, ну, просто дали прокатиться, вот запомни. Вот так вот выглядит езда на легковых автомобилях. Так и это тоже не так. Потому что легковой автомобиль от УАЗика отличается, вы сами понимаете как.
0: Алексей нам, кстати, рассказывает о том, что сдавал на ЗИЛ-130 в свое время. Так получилось, что учился в Курской области. Теорию без проблем сдал с первого раза. Ну а практика... Прочитаем такую историю или оставим ее в нашей группе во ВКонтакте?
1: Да, давай уж прочитаем что-то.
0: Алексей рассказывает о том, что понял на 3-й минуте, что каждый второй, то есть четный, не сдает, и я оказался в их числе. Через неделю пересдача, заплатили и, о чудо, сдали все даже с места, не сдвинувшись, а лишь включив поворотник. Это, напоминаю, в Курской области. Надеюсь, в Мурманске торжествует закон и честь в органах, считает Алексей.
1: Ну, есть такое ощущение, честно говоря, потому что да, не слышал от тех людей, которые вот сдавали там, это же последние годы, десятилетия, чтобы кто-то что-то просил, кто-то что-то, может быть, где-то. Единственное, что сейчас видно по сводкам, это когда ловят из людей с правами из интернета. Когда им в конверте прислали, они катаются. Благо, можно это делать, к сожалению, долго, потому что сотрудников на улицах не так много. И потом через ДТП или через какую-то специальную операцию, когда всех останавливают подряд, такие люди находятся, к сожалению.
0: Узнаем сегодня у вас, с какой попытки вы сдали теорию на экзамене в ГАИ, какой вопрос помните до сих пор, и что в реальности оказалось совсем не так, как в билетах. 488-448, группа во ВКонтакте, мобильное приложение. Ждем ваши комментарии, звонков, в том числе, кстати, и по дорожной ситуации. Давненько нам по этому поводу не звонили. С одной стороны, жалко, что не пообщаться с вами за эфиром, но хорошо, что никаких неприятных поводов для ваших звонков нет.
2: Тормоза придумали инженеры. Не гони! Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Сертифицированный сервисный центр-партнер. Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Замена моторного масла и масляного фильтра. Замена воздушных, топливных фильтров, свечей зажигания. Замена масла в автоматической и механической трансмиссии. Установка фаркопа, шиномонтаж и балансировка. Диагностика электрооборудования. Установка скрытой проводки видеорегистраторов и антирадаров. 655-655. Кольский 110-1.
0: Круиз-контроль.
2: Люблю я пиццерийку в середине месяца. Все по-настоящему. Приходишь сам и забираешь пиццы со скидкой 20%. И так каждое 15-е число. 20% скидки на пиццы от пиццерийки. Предложение не действует на наборы и не суммируется с другими акциями. Пиццерийка.рф.
3: Вы за рулем обновленного Havail H3. Дорога меняется. Интеллектуальный полный привод уже подстроился. Нужна уверенная динамика. Модернизированный двигатель дает бодрый разгон. Хотите приоткрыть окна или включить подогрев сидений, не отвлекаясь? Управляйте функциями автомобиля голосом. Нужны привычные сервисы, как в смартфоне, карты и музыка. Яндекс.Авто всегда под рукой. Обновленный Havail H3. Сильный ответ. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail Pro. Подтвердите свои ощущения.
4: Возрастное ограничение 12+.
5: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Политическая реклама. Северяне должны иметь достойную жизнь.
6: Мы требуем справедливые зарплаты и пенсии, уверенность в будущем наших детей. Вернуть ЖКХ под контроль государства.
0: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
1: Круиз-контроль. Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Сгладил я своими разговорами про отсутствие ваших сообщений о сложных ситуациях на дороге.
1: Сан Саныч пишет, да. Планерная 3 в сторону юга, ДТП со скорой, средний и правый ряд заняты. Сан Саныч, спасибо большое. Надеемся, что там все быстро разрешится. Но скорая есть, это значит серьезно.
0: И да, и без каких-то больших сложностей там все-таки да. обойдется.
1: Мы сегодня с вами говорим про идею пересмотреть экзаменационные билеты по правилам дорожного движения из-за большого количества ошибок и некоторых формулировок. А эту идею предложил член общественной палаты Александр Холодов, и он считает, что теория должна проверять понимание дорожной обстановки, а не заучивание редких нюансов. Это то же самое, ну, как вот взрослых учить стихи. А ведь могли бы и таким способом ПДД изучать. Хорошо, что не пошло. Это, знаете, может быть, если Пушкин и Лермонтов прожили бы подольше, то вот это нам бы и грозило. Но,
0: ты имеешь в виду, что мы дети самых честных правил и пошли,
1: и
0: конечно.
1: И правила, и дальше пункт такой-то ПДД, он уступать меня заставил.
0: Да. Наталья нам написала. Доброе утро. Теорию сдала с первого раза 2,5 года назад. Наталья, поздравляем. Автошкола ВОА, Всероссийского общества автомобилистов, лучшая школа в городе. Теория разбиралась подробно. Был пробный экзамен теории в автошколе. Тоже сдала с первого раза.
1: Вот Наталья молодец.
0: И Сергей не удерживается и скатывается из теории в практику. Сейчас история будет для вас. Сергей нам рассказывает, что теорию сдал с первого раза. В школе был предмет автодела. Его необходимо обязательно вернуть. Плюс папин москвич, соседские Жигули. Поэтому на экзамен я пришел просто асом. Но при сдаче вождения с группой недоучек, в кавычки, в моем понимании, такой крутой ас ушел пешком, а недоучки уехали с правами. Садясь в автомобиль после очередного кандидата, я все проверил. Ручку КПП поболтал в стороны, ага, в нейтральный, стал заводить, рывок. А коробка во второй передаче была оставлена предыдущим кандидатом. А кулиса так разболталась, что рычаг от водительского стекла до пассажирского доставал. Вот тебе и нейтраль. Естественно, паника. При параллельной парковке уперся задним бампером в конус. В общем, вернулся домой пешеходом.
1: Слушайте, ну что хочется сказать. Вот с этим-то все понятно. Это, кстати, и сделали полегче, потому что раньше сдавали и вам и городок, и город сдавали. Сейчас только в городе все это. Обучение тоже в городках проходит. Такой, надо думать, что по минимальной схеме. Уже никаких тебе вот этих там подъемов в горочку и так далее. Попадется тебе это или нет, это еще неизвестно. А вот с теорией, вот тут вот движение, конечно, достаточно серьезное. Потому что хотелось бы и вообще Общественная палата обращает на это внимание, чтобы учили все-таки правила дорожного движения, а не картинки с буквами. И их надо исправлять. В том числе на этом они настаивают. И даже есть сайт. Как там он?
0: Сейчас мы найдем, потому
1: НПДД, что... по-моему, РФ. Да.
0: Да, да.
1: НПДД РФ, туда можно зайти, там можно зарегистрироваться и оставить свои комментарии не только по экзаменационным билетам, по ним в первую очередь, конечно, но и по самим правилам дорожного движения, в том числе предложить там какую-то штуку. И я бы вот туда написал, я не помню, я вчера листал, мне кажется, было это где-то, это можно поддержать. В общем, предложение по светофорным объектам, допустим, мы просто живем с тобой на этой улице, и для нас эта схема знакома, а для некоторых нет. И иногда тупеж случается, когда человек едет по полярным зорям в сторону проспекта Ленина, при повороте на Гвардейку, мы, кто там живем, знаем, что встречное движение у нас стоит им красный. А те, кто первый раз едут, особенно направление областной больницы, той же люди с области, да, заезжают, они не знают и теряются вот эти драгоценные секунды. Опять же, это нервозность. И есть уже, я встречал где-то в интернете, предложение, что давайте мы сделаем какой-нибудь там лунный крестик или что-то, чтобы мы понимали, что с той стороны что-то произошло. Именно поэтому они и не едут, они массово останавливаются просто так.
0: Рассказываете вы. Мы сегодня в круиз-контроле узнаем, с какой попытки вы сдали теорию на экзамене в ГАИ, какой вопрос помните до сих пор, и что в реальности оказалось не так, как в билетах. 488-448, группа ВК, мобильное приложение. Еще одну песню буквально послушаем, и будем уже подводить итоги нашего сегодняшнего обсуждения.
2: Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые — нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Напоминаем, что Сан Саныч нам прислал сообщение где-то минут 15 назад, рассказывает, что планерная 3 в сторону юга ДТП со скорой, средний и правый ряд. Будьте внимательны, будьте аккуратны на этом участке, но и в других тоже давайте таких прецедентов не создавать. Возвращаемся к теме нашего сегодняшнего обсуждения, буквально еще на несколько минут для подведения итогов.
1: Да, узнавали у вас, с какой попытки вы сдали теорию на экзамене в ГАИ, какой вопрос помните до сих пор, бывает же такое, и что в реальности оказалось не так, как в билетах.
0: Нам Zero Gravity еще под конец эфира прислал свое сообщение, желает нам всем доброго утра и говорит, что все сдал с первого раза, а потом уже и категорию D, когда открывал, тоже сдал все с первого раза. Zero Gravity для таких, как вы, у нас здесь приготовлены, сами слышите, что.
1: Ну, это и для меня, значит. У меня единственное не D, а категория А, 5 лет назад открывал. Меня, конечно, очень сильно смутили мальчишки, которые стояли и в коридоре пытались вот это наяривать у себя в телефоне, подрешивать и у них выпадало по 5-7 ошибок. Я очень сильно задумался, ребята, зачем вы сюда пришли, коль вы не выучили даже вот эти вопросы, их же надо прям учить. И учить правила дорожного движения, это было понятно. И тогда, в 99-м году, когда я первый раз сдавал, и 5 лет назад, что правила дорожного движения — это одно, а билеты — это несколько иное. И многие эксперты, в том числе общественные палаты, сейчас подчеркивают о том, что, ребята, давайте все-таки вернемся обратно и сделаем вот эти понятия, ну, практически идентичными, потому что уж много появилось там ловушек за эти годы. И действительно, ну, вот по оценкам некоторых экспертов, и я бы тоже вот так, ну, у меня, наверное, чуть-чуть поменьше эта цифра, но кто-то говорит о 30% билетов, которые, они вот как бы, это и правила дорожного движения, но и еще что-то. Там на супер какую-то внимательность, на определение цветов, на обращение, вот прям на какую-то логику вторичную. Это есть, и от этого хотелось бы избавиться. Сделает это легче, чего, наверное, не хочет ведомство, которое этим всем занимается, экзамены. Я очень сильно сомневаюсь, потому что сами по себе правила дорожного движения — это непростая наука. Это только так кажется, что взял, прочитал, поехал, помеха справа, а по итогу мы получаем, что люди порой, ну вот буквально на прошлой неделе что было, человек в голове думает, что ага, поворот запрещен, но разворот-то разрешен.
0: О, да.
1: И творит чудеса.

0: никто не писал, что со второго или с какого-то другого.
1: Ну, странно этим хвастаться, так что...
0: Вот, чтобы так же все с первого раза издавалось. Всем прекрасного вторника.
2: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Будильники помогают проснуться. Ну а чаще всего они просто мешают спать. Двое против сна. Лучше будильников.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Мужчина заходит в комнату, где есть другие люди, и как будто не может сесть на место, пока не прикоснется к каждому другому мужчине. И попробуйте кого-то пропустить. Если одному пожал руку, а другому нет, демонстративное пренебрежение. Пожал слишком крепко, агрессия. Слишком слабо, неуверенность. К долгому рукопожатию тоже вопросы. А влажная рука вообще катастрофа. Но ведь с точки зрения биологии все это совершенно избыточное мероприятие. Две минуты с пользой. У микрофона Юля Ряшкина. Популярная гипотеза. Рукопожатие возникло как демонстрация отсутствия оружия в твоей правой руке. Наверняка историки этого не знают. Но сам жест 100% древний. Первое изображение датируется 9 веком до нашей эры. Ассирия и Вавилон. Два правителя соединяют руки в контексте политического союза. Причем, видимо, именно соединение рук. Потрясали ли они ими так, как сегодня, знать мы не можем. Далее рукопожатия встречаются и в древнегреческом искусстве, и у римлян, став символом дружбы и верности. Современная история рукопожатия стартует где-то в 17 веке. Квакеры, это такое религиозное движение в Англии, использовали этот жест как демократическую альтернативу поклонам, подчеркивающим иерархию. И эта демократическая, антииерархическая первопричина рукопожатий любопытно выглядит сейчас в контексте женщин. Помните про того мужчину, с которого мы начали? Он заходит в комнату и прикасается ко всем другим мужчинам в помещении. А женщины как будто оказываются в это время в параллельной вселенной, пока мужчины физически подтверждают присутствие друг друга. Это социальный код. И коды иногда переживают.

0: Бывают причины, по которым они когда-то появились. В деловой среде рукопожатия менее гендерные. Переговоры, заключение сделок. Тут рукопожатие почти печать. Для спорта это тоже важный символ спортивного перемирия. Например, в карате сопернику с более высоким рангом отвечают на рукопожатие обеими руками. А по завершении поединка уже оба соперника выполняют рукопожатие двумя руками, дабы подчеркнуть, что противник хорошо провел бой и является достойным соперником. Но вообще рукопожатие не является универсальным человеческим приветствием. Мир здоровается десятками других способов. В Японии кланяются, в Индии распространено намасте. В Таиланде вай, ладони складывают перед собой. У маори в Новой Зеландии хонги, прикосновение носами и лбами. Представляете себе такое утро в офисе? Во многих странах Европы и Латинской Америки здороваются поцелуями в щеку, одинарными, двойными, тройными. А где-то приветствие может быть просто жестом рукой или кивком, коротким объятием. То есть человеку совершенно не обязательно трогать ладонью ладонь. И это стало особенно очевидно в ковид, когда выяснилось, что рукопожатие не только символ доверия, но и отличный способ обменяться микроорганизмами. В ход тогда пошли локти, кулачки, бесконтактные воздушные объятия, и мир не рухнул без проверки наличия ладони у всех мужчин. А тут еще выяснилось, что четверть зумеров не готова здороваться за руку с незнакомцами. В общем, меняется отношение к ритуалу ради ритуала. Рукопожатие остается там, где особенно полезно символически. Но вполне возможно, что в обычной жизни мы позволим мужчине зайти в комнату, сказать всем привет, просто сесть и заняться своими делами. Юлия Ряшкина, до новых встреч в эфире.
1: 2 минуты с пользой.

0: Сейчас за эфиром с Катей Новиковой обсуждали то ли мое проклятие, то ли какой-то невероятный дар, что я нехотя запоминаю весь хронометраж песен, который у нас здесь на 104.5 звучит. Как только 2 минуты использую от Юлии Ряшкиной завершились, говорю Катерине: о, 2.35 осталось, и сейчас в эфир отправимся. И действительно, 2 минуты 35 секунд.
1: Так, времени-то вагон, всем доброе утро. Да,
0: доброе
1: это действительно
0: утро,
1: есть такие моменты. Видите, поскольку у нас тут все по секундам рассчитано, вольно-невольно в голове радиоведущих присутствует этот хронометраж.
0: Вот не знаю, куда этот свой бесполезный талант номер 17 взять и применить.
1: Ну, это пока он, может быть, для тебя. Кажу, не надо, знаешь, принижать свои достоинства.
0: Ну, вот бесполезный пока,
1: не
0: Екатерина.
1: Не надо себя обесценивать.
0: Зачем мне вот это вот проклятие? Объясни мне. Наваждение какое-то.
1: Не знаю, слушай, точно для чего-то нужно.
0: Нужно выяснить, для чего, уважаемые слушатели, если у вас есть варианты, зачем я запоминаю хронометраж песен, напишите, пожалуйста. Прям по-братски я вас прошу, потому что я уже измучился. Давай вернемся к теме нашего круиз-контроля ненадолго, поскольку ты редкая девушка, у которой есть права. Простите, я эту
1: шутку.
0: Просто
1: красиво лежат в кошельке. А кошелек, между прочим, тоже не нашел. Он лежит дома. Видишь, как у меня все?
0: Понятное дело. Конечно. Ты с какого раза теорию-то сдала?
1: Да, с первого раза я сдала теорию. Вообще, конечно, вот это вот очень удобная история была. Нет, понятно, я ходила в автошколу, там, слушала лекции, но недолго, поскольку у меня был маленький ребенок, нужно было как-то это все успеть. Но это прекрасно. По подспорье было приложение уже на тот момент. Да, вышли, и уже я нажимала на красненькое. Да, нет, не знаю, вот это вот все. А потом свои вот эти вот непонятки разбирала уже непосредственно с инструктором.
0: Ты понимаешь, почему-то именно часто, наоборот, случается так, что люди, у которых есть права, и они лежат в кошелечке, они все сдавали с первого раза. Вот объясни мне, как так это случается?
1: Не знаю. Ну, такой вот я трус, да, я боюсь садиться за руль. Я же тебе рассказывала, мне же надо было права получить для чего? Для того, чтобы преодолеть свой страх скорости. Не особо это все случилось, ну и все, а вот так вот теперь лежат и хорошо. Я понимаю, что удобно иметь, ну, скажем так, личного водителя.
0: Лежат и хорошо, это как будто ты про себя на выходных рассказываешь сейчас. Ну, у нас тут мы уже, на самом деле, где-то в начале, в разгаре с вами рабочей недели. Вторник внезапно у нас на календаре.
1: А еще и середина сентября, 15-е.
0: А я-то думаю, откуда у нас песня недели? Вот, по поводу середины сентября будем ее с вами сейчас слушать. С вами ведущий утреннего шоу на Power Hit Radio. Всем доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайраби». Место вашего отдыха и восполнения.

0: Our Play – сеть салонов «Азия СПА» и «Тайрапи». Массажи, СПА-программы с прогреванием в хамаме. Уникальные СПА для волос и головы. Атмосфера роскошного отдыха в традициях тайского СПА. Скачивайте приложение «Азия СПА» в App Store и Google Play. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал СПА». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Power Hit Radio.
2: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксвилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский, 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
3: Политическая реклама.
4: Пока другие молчали, справедливая Россия защищала северян от земельного произвола. Областное правительство взвинтило арендную плату за землю. Наши действия заставили власть ограничить ее рост для дачников, членов гаражных кооперативов и предпринимателей. Справедливая Россия продолжит добиваться отмены решений разоряющих арендаторов земли. Александр Макаревич призывает: «Находите в бюллетене справедливую Россию». Поддержите нашу команду.
5: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу.
6: Катя Новикова и Сергей Сачков.
5: Двое против сна.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ИП Верханова Яна Игоревна. Рыбный магазин «Шеф-порт». Свежая рыба и блюда ресторанного уровня. Кольский, 51/8.
2: Так, Катерин, принципиальный вопрос. Ты когда шла сегодня на утренний эфир, там внизу был дождик какой-нибудь?
1: Да, что-то вот.
2: Серьезно?
1: Такое мелкое, да. Моросит, как вот это, как это, из какого-то диспенсера, как будто на нас брызгают.
2: Диффузора еще скажешь.
1: Диффузора.
2: Какого диспенсера?
1: Ну как это называется, когда вот мелко-мелко вот это вот распыление идет?
2: Я в диспенсере был последний раз, когда в бассейне занимался.
1: Ладно, хорошо.
2: Медкомиссию нужно было там сломать.
1: Я тоже там была в те годы. Ой, там еще такие, помнишь, тапки были кожаные,
2: черные? Катя, прогноз погоды, соберись немножечко. Да, к разговору про осадки, которые я с тобой завел. Ты понимаешь, что с прошлого часа начала вот эта вот мерзость бродить у нас. Над заливом все-таки, видимо, и на нас тоже немножечко попадает. Хотя разговоров про дождей сегодня мы не должны были с тобой водить. Прогноз
1: нам обещался. Слушай, ну вчера-то тоже не должны были водить, а дождь-то был вечером.
2: Серьезно? Я не застал его.
1: Да,
2: ладно. У нас в Мурманске прямо сейчас плюс 8 градусов, показывает наш термометр в студии. Ветер северный до 8 метров в секунду. Дождя, посмотри, предательски не нарисовано пока ни на одном погодном сайте.
1: Что-то не обновили информацию, видать.
2: Но знаете, что здесь, в центре города, похаживает, поображивает, и все-таки, видимо, на нас немножечко тоже пуляет свои вот этим водичкой. Откуда ты сказала?
1: Подожди, я больше не буду произносить это слово, но мне кажется, я все-таки права.
2: А в течение дня у нас на плюс 9 градусов поднимется столбик термометра, пока плюс 8. Спонсор прогноза погоды — рыбный магазин «Шеф-порт». Свежая рыба, премиальные морепродукты, полуфабрикаты, натуральные специи, ручная разделка и шоковая заморозка. Красивый вкусный ужин ресторанного уровня без долгой подготовки.
1: Собственное производство, качественно, просто, полезно и вкусно. «Шеф-порт» — там, где рыба становится искусством. Кольский, 51/8, ВКонтакте, «Шеф-порт Мурманск».
0: У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей Сачков.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
1: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
2: Всем привет, с вами Максим Байков. Квартира, как и любой товар, при продаже требует подготовки. Эксперт программы Константин Винзовский рассказал о важности предпродажной подготовки, общении с потенциальными покупателями и определении цены.
3: Все-таки это товар, знаете, вот машину продаем, всегда она помоется, коврики намыты, напылесосили, наполировали. Показываем, как и квартира требует внимания еще больше, чем машина. Соответственно, клининг, соответственно, уборка. Определенные там есть стандарты требований. Фотки должны быть правильные. Фотки будут классными, если человек придет, посмотрев объявление, и скажет, на фотографиях она лучше смотрится. Значит, вы сделали все классно. Главное, что человек пришел. Всегда сможете сделать ему дисконт, сделать подарок какой-то, мебель какую-то оставить, еще что-то договорить, но он с вами разговаривает, он пришел. Поэтому вы, значит, сделали классную рекламу.
2: Итак, презентация квартиры готова, объявление написано. Следующий важнейший этап – это определение стоимости.
3: Цена должна быть рыночной, не надо ставить на торг 500 тысяч плюс. Это все испугает покупателей, не все попадут в ваш фарватер, в ваше объявление. Они просто промахнутся, они пойдут мимо, увидят, что вы дорого стоите, и пойдут смотреть другие квартиры, которые в их ценовом диапазоне. И не все готовы вести переговоры о торге в 500 тысяч. Думают люди, что там 100-200 тысяч будет скидка. То есть здесь выбор правильной цены, на мой взгляд, добрую половину успеха подарит.
2: Как отмечает Константин Винзовский, здесь важно как не завысить стоимость недвижимости, так и не занизить.
3: Дешево это может напугать. Часто, когда квартира продается дешевле рынка, там по каким-то причинам, сразу звонок от покупателя: здравствуйте, а почему так дешево? То есть люди видят среднюю цену по рынку и могут насторожиться. Сейчас такое часто мы слышим, когда весь рынок стоит по 6, а реально продаются квартиры по 5, и у нас появляется квартира за 5. Нам задают такие вопросы: а почему 5? Мы объясняем, а где-то говорим, ну давайте за 5500, тогда, если вам очень хочется.
2: В идеале выстроить продажу таким образом, чтобы цена сложилась органически, на основе реального спроса.
3: Люди приходят, 2, 3, 4, 5, из них двое хотят купить, и мы, конечно же, поднимаем цену, говорим, ребят, ну так случилось, вот есть предложение, лот хороший, сделайте чуть цену повыше, давайте на 100 тысяч рублей. Другим тоже на 100 тысяч рублей, потом они согласились еще выше. Мы этим, ребят, на 200 подняли, вот 300 сделайте, квартира хорошая, сами видите. Они могут согласиться, могут отказаться. Тогда мы оставляем там плюс 200. И на выходе таким образом через спрос именно покупатель диктует цену. То есть сколько предложил покупатель, столько она и стоит. Если их несколько, тогда, соответственно, цена пойдет вверх. И это справедливо. Такое происходит достаточно часто. Хороший способ.
2: И еще. Объявление о продаже квартиры должно быть хорошо написано. В следующей программе мы подробнее остановимся именно на этом пункте и расскажем, можно ли применять при этом искусственный интеллект.
0: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
1: Встали, проснулись, потянулись. Двое против сна уже в ваших радиоприемниках.

0: Алиса.
1: Реклама на Power Hit Radio. Это мы, единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 3 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geliomega.ru.
1: Политическая реклама.
4: Спроси любого спортсмена. Без соперника формы не будет. Можно сколько угодно забивать пустые ворота, но на реальных соревнованиях посыплешься. Власть – та же команда. Приди на выборы, дай ей соперника. Максим Белов, партия «Новые люди».
1: Ваша стереопара. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Золото чарта.
1: Какой обалденный трек у нас только что звучал. Роджер Санчес и Lost. Ты помнишь этот клип на эту песню? Мне кажется, ровно в таких же цветах, как и любые у нас классные воспоминания. Такой очень приятно обволакивающий желтый цвет.
2: Ну, такого золотистого
1: такого цвета. Угу. Да, Владимир Владимирович еще написал сообщение по следам нашего прогноза погоды. Говорит, подтверждаю, в центре мелкая дисперсионная морось. Ну и ДТП на Планерной, к сожалению, еще на месте. Напоминаем, что Планерная 3, да, в сторону юга. ДТП со скорой было еще в прошлом части. Средний правый ряд занят, поэтому будьте внимательны, ищите пути объезда. Перейдем все-таки к нашей рубрике «Золото чартов». Спонсор рубрики ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78-51-50. Рогозерская, 20.
2: И сейчас мы с вами отправляемся в страну, где выпекают много хлеба. Более 300 разновидностей хлеба, хлебобулочных изделий. Но ведь этот хлеб нужно с чем-то есть. Поэтому там еще производят очень и очень много сосисок, колбасок и различных вот таких вот изделий, ну, чтобы и булка, и колбаска была на завтрак. Еще в этой стране изобрели печатный станок, автомобиль с бензиновым двигателем, рентгеновские лучи, плеер MP3. В этой стране в школах действует шестибалльная система оценок. Единица считается у них наивысший балл. То есть, говорит, отличная тебе единица. Ну, немножко с другим акцентом, конечно, говорят. Ну, а шестерка самый наименьший. Что еще хочется сказать про эту страну. В этой стране, оказывается, больше мостов, чем в Венеции. И есть самая узкая, маленькая улица. Всего 31 сантиметр. Мы сегодня, друзья, в Германии.
1: Ну, а в Германии поджидает нас Натали Имбруглия.
2: Очень хорошо.
1: А помнишь такую певицу? Так вот, она все еще здесь вместе с нами выпустила свой уже 7-й студийный альбом. Мне Натали Имбруглия запала в душу где-то в начале нулевых годов, когда она выпустила свой трек «Шивер», где она убегала от каких-то русских бандитов по улицам Санкт-Петербурга.
2: Да,
1: был у нее такой клип, который она снимала у нас здесь, в нашей стране. Были времена, как говорится.
2: Надо глянуть.
1: Но сейчас над совсем другим. Она думает и в своих песнях об этом рассказывает. Ее новый альбом называется «Алгоритм». Понятное дело, чему он посвящен не только искусственному интеллекту, но и про свои нейроособенности, как сама заявляет об этом Натали Имбруглия. Дело в том, что пока мы потеряли ее из виду, в это время у нее диагностировали СДВГ, обсессивно-компульсивное расстройство.
2: Да,
1: в общем,
2: понятно.
1: И про свои внутренние нейросвязи она тоже изливает наружу и говорит, что пытается привнести в него немножечко хотя бы чувство юмора, чтобы как-то полегче всю эту ситуацию в своей жизни прожить. Но мы не будем с вами слушать композицию про перевернутые миры, алгоритмы, что тоже
2: что
1: есть.
2: Я буду конкретно?
1: На альбоме у нас Beautiful Love будет сейчас. Золотые чарты, все просто, все понятно, вне зависимости от того, есть у вас СДВГ или нет. И как...
2: Love, она есть love.
1: Да, сама Натали Имбруглия рассказывает, что есть песни на альбоме, которые были вдохновлены группой Eurythmics. Эту ты, да, прекрасно помнишь.
2: Я помню, конечно, это же детство, супер.
1: Зачем ты раскрываешь это вообще?
2: Да ладно, чего
1: уж? Уже все, да?
2: Угу.
1: Окей, Натали Имбруглия, Beautiful Love. Слушаем и ищем следы Eurythmics сегодня на золоте чартов на первом месте в Германии.

Не знаю, это какая-то сверхспособность Натали Имбрули или просто совпадение, но пока у нас играла Beautiful Love, дождь в центре города у нас развеялся, так что и дожди она, оказывается, тоже может своей музыкой останавливать. Вот она, сила искусства у нас сегодня в золото чартов в Германии. Натали Имбрули со своим новым альбомом там на первом месте. Спонсор рубрики — станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей, ремонт подвески и тормозных систем, шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78 51 50, Рогозерская, 20.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
4: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
5: Так, вещи перевезли. Надо выбрать, какой интернет подключить.
6: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
5: Хм, почему Ситилинк? Полно же вариантов.
6: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
5: Ну да, Ситилинк проверенный.
6: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 707-105. Оставляй заявку.
5: Вот так Ситилинк.
7: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 707-105.
8: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. «Армата». Для тех, кто выбирает качество.
9: Шумные соседи, ароматы в подъезде и вечная борьба за парковку. Смените бетонные джунгли на свободу. В коттеджном поселке Брусникино 4 готовые дома с центральными коммуникациями от 9 миллионов рублей. Собственный дом на участке, простор и тишина, которую вы заслужили. Безопасная покупка через эскроу-счет подходит под арктическую ипотеку. Надежный застройщик – компания «Вудека». Ваш комфорт начинается с одного звонка. Телефон 209010, сайт брусникино.ком. Кредитование ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Привет, обед, вкусная домашняя еда с доставкой. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Бесплатная доставка. Ставка даже одного обеда. Готовим с любовью.

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, УГРНИП 321-519-400-143-34.
1: Встали, проснулись, потянулись. Двое против сна уже в ваших радиоприемниках.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики ИП Шепетько Денис Михайлович, новый современный магазин «Мясорубка» на Челюскинцево 26/1.
2: Ты знаешь, у нас таких призов, если честно, на моей памяти
1: не припоминаешь.
2: Не было.
1: Я тоже.
2: Мы будем с вами прямо сейчас разыгрывать банку тушенки.
1: Класс.
2: Ну, не причем не абы какую. А, во-первых, дорогую.
1: Я тушенку люблю.
2: Что уже как будто достаточно для нашего розыгрыша. Еще качественные, поговаривают, очень и очень вкусные.
1: Слушай, которые... а другого на Power не бывает.
2: Ну и в магазине «Мясорубка» это тоже можно все взять.
1: Конечно.
2: И приобрести. Но гораздо-то интереснее взять это и выиграть.
1: О, это вообще приятно. Мне... И даже не надо задумываться, что же будет на ужин.
2: Да, она еще вкуснее сразу пахнуть будет тут же одновременно. 488-448, звоните к нам в студию. В остальном все у нас по-прежнему фактомат, как всегда, в 9.50 на нашем утреннем шоу на 104.5. Будем вам сегодня рассказывать, что произошло у нас в этом дне, 15 сентября, и вас спрашивать, согласны вы с этими фактами, которые мы вам привозим, или чувствуете, что наврано здесь ощущается некая придуманность.
1: Назовем это так, да.
2: Да, я хотел по-другому сказать, но боюсь выгонять чертова матери меня, если это в эфире произнесу.
1: Нет, лучше не надо произносить. Напомним, телефон 488-448. Прямо сейчас набирайте эти цифры, мы будем с вами знакомиться, узнавать, что за день такой 15 сентября. На кону у нас прекрасный приз. Не нужно думать, что приготовить на вечер.
2: Катерина, ты можешь очень быстренько сбегать в другую часть нашего офиса и позвонить мне, пожалуйста? Мы с тобой разделим эту баночку по-братски, как говорится, потом.
1: Слушай, да, я как раз таки сегодня планировала макароны по-флотски приготовить.
2: При условии, что я еще вижу призы, которые у нас есть на остальные дни, на всю неделю.
1: Ой, ребята.
2: Ты понимаешь, мы...
1: Точно озвучивать сейчас надо?
2: Давай так, мы с тобой...
1: Нет, давай уже знакомиться.
2: Абсолютно, точно. Доброе утро.
1: Здравствуйте, кто на связи?
3: Доброе утро, Виталий.
2: Здравствуйте, Виталий. Ну что, правила вы прекрасно помните, да или нет, мы от вас ждем. 15 сентября у нас на календаре. Желаю вам удачи. И пусть тушенка в ваши руки останется. Поехали. По народному календарю мамонт-овчарник.
1: О, боже.
2: С этого дня начинались гуляния парней. Верите в такую примету?
1: На мамонта-овчарника.
2: Да, парни наряжались в праздничную одежду и устраивали шуточные драки, знаете ли. Северный вопрос для вас. В этот день в свое первое плавание отправился атомный ледокол «Ленин». Это чистая правда. А вот управлял им капитан Пономарев. Все верно?
1: Ленин.
3: Да.
2: И его имя теперь носит улица в Мурманске. И еще вам плюс дополнительный приносит. Двигаемся дальше. А в 1830 году открылась первая в мире междугородняя железнодорожная линия между Ливерпулем и Манчестером. Поезда шли со скоростью 115 километров в час. Все верно?
3: Нет.
2: Да, конечно, нет. Только 27 километров
1: что
2: в час.
1: Знаете?
2: И на том спасибо, как говорится. 108 лет назад вышел первый номер журнала Forbes. Список богатейших людей мира по версии этого журнала возглавляет Илон Маск. Ну, хоть здесь-то все правильно?
1: А может, не
3: да.
1: Да.
2: Вы знаете, Илон
1: есть
2: Маск
1: другие,
2: вообще
1: есть
2: жалкий нищеброд. У него всего лишь 195 миллиардов долларов. А вот есть Бернар Арно, вот у него уже 233 миллиарда. И заодно компания Диор Шанель.
1: К следующему вопросу переходим.
2: 1928 год. Александр Флеминг открыл пенициллин. По оценкам, с помощью этого открытия были спасены около 200 миллионов жизней. Может такое быть?
3: Допустим.
2: Ну, конечно. А некоторые издания вообще считают, что это самое важное открытие всего.
1: У нас нет такого ответа, допустим, да или нет.
2: Тысячелетие. Плюс поставь человеку.
1: Я поставила плюс.
2: Не выделывайся.
1: Жирный.
2: 26 лет назад были открыты Олимпийские игры в Сиднее. Талисманами стали кукабара, утконос и ехидна. Да или нет?
3: Да.
2: Звали их Олли, Сид и Милли. Все верно. В этот день родилась королева детектива Агата Кристи. Она, кстати, писала не только про Эркюля Пуаро. Мисс Марпл – это тоже ее. Да или нет?
3: Нет.
1: Агата Марпл.
2: А вот твоя
1: сырья.
2: Вот,
1: кстати, зря сомневались.
2: Мисс Марпл – это, знаете, бабушка Агата Кристи. По крайней мере, прообраз точно. Давайте успеем последний вопрос, потому что юбиляр у нас еще сегодня есть. 85 лет художнику-мультипликатору Юрию Нарштейну, автору «Ежика в тумане». И он же автор заставки «К спокойной ночи, малыши». Верите в такое?
3: Да.
2: Вот она уже получилась гораздо понятнее, знаете ли.
1: Ну, только пластилиновая немножко. Так, что там, Виталий? У нас две промашки из восьми, посчитайте сами. Шесть со знаком, плюс такой ваш результат.
2: Хорошо,
1: очень
2: что
1: хорошо,
2: ты тоже смогла посчитать, Екатерина.
1: Я умею.
2: Достанется ли вам сегодня ужин в ваши руки, мы узнаем через час, после того, как игрок под номером 2 к нам дозвонится. Ну, а пока напоминаем, что спонсор рубрики «Мясорубка» открылся новый современный магазин на Челюскинцев 26/1. Огромный ассортимент от отборное охлажденное мясо, попробуйте новинки. Фирменную тушенку, новые виды шашлыка, мясные чипсы, колбасы и купаты. Для тех, кто ценит время, огромный выбор салатов, кулинарии и полуфабрикатов ручной лепки. Группа ВКонтакте «Мясорубка».
0: Фактомат.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Снова какая-то гадость бродит у нас над заливом. Я надеюсь, что это не про твои новости, Катя Новикова. Доброе утро тебе еще раз.
3: Да, принесла тебе хорошие новости, поэтому наблюдая за гадостью и слушай, наслаждайся. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск», диагностический центр МРТ.

0: провода. Также появится на привокзальной площади лестница к верхней площадке, от нижней к верхней площадке лестницы. Установят там и дорожные знаки, нанесут дорожную разметку. В управлении дорожного хозяйства Мурманска сообщили, что на следующий год в планах объединить две площади, верхнюю привокзальную с железнодорожным вокзалом. Ну и напомню, пока продолжается ремонт привокзальной площади, пригородные автобусы отправляются и прибывают на площадь спорта.
1: А ведь я помню еще проекты, когда хотели соединить аж все три вокзала у нас в Мурманске, и морской тоже захватить с собой. Давненько это, правда, было.
0: Слушай, но... это вот этот вот, когда большой мост хотели делать, а там дендрарий и вот этот вот зимний сад. Я тоже помню этот проект. Но так, наверное, лет 5-6 назад
1: да,
0: он был.
1: Да, и чтобы Алексей Глызин выступал тоже на открытии про зимний сад, там что-нибудь спел.
0: И пел бесконечно.
1: К разговору, кстати, про поиск хозяев проводов, с которого ты начала свою новость. Я думаю, есть огромное количество людей, может быть, не очень опрятно одетых, но которые готовы приехать со своей тележкой и сказать, это наши. Мы знаем, куда сдать.
0: Ну, в общем, так или иначе сообщается, что поиск этих людей ведется. Мурманский областной дворец культуры имени Кирова оброс лесами. Там начался ремонт фасада здания. А нет, давно этого, кстати говоря, не было. Кроме того, ремонтные работы начались и в самом дворце. Все многочисленные заслуженные и перезаслуженные коллективы и клубы все-таки продолжают свою деятельность, но разбросали их, конечно, по всему нашему городу и, в частности, в ДК моряков, а это второе здание Дворца культуры имени Кирова, тоже относится к этому учреждению культуры. В общем, в ДК моряков кто-то переехал, кто-то в областной театр кукол и в краеведческом музее даже дислоцируется,
1: и
0: даже в областной научной библиотеке. Все верно. Предполагается, что обновление Дворца культуры завершится к следующей весне. Тогда должен там пройти Мурманский международный арктический форум. Собственно, после того, как прошел форум в прошлом, да? В прошлом году он был.
1: Да, или позапрошлом. Или я уже запутался в годах, если честно.
0: Да, как будто бы вот недавно, но тем не менее давно. В общем, после первого международного арктического форума было принято решение, что дворец требует ремонта. Ориентировочный международный форум состоится во втором или в третьем квартале 27 года. Известно, что финансирование ремонтных работ во Дворце культуры имени Кирова пройдет при поддержке компании «Новатек», а с ним заключили, да, с этой компанией заключили соглашение весной на Петербургском международном экономическом форуме. Такие дела.
1: Я помню еще те времена, когда обваливался фасад у ДК имени Кирова. Это было в начале 2000-х годов.
0: Ну,
1: и представлял он из себя, если честно, сомнительное
0: зрелище,
1: да. Mm-hmm. Но теперь, мягко говоря, не стыдно не то, что самим зайти, так еще и гостей пригласить.
0: Нет, очень симпатично, кстати говоря, выглядит Дворец культуры, но ремонт, безусловно, как и всему тому, что да, необходимо, и это прямо такое лицо, визитная карточка нашего города, Дворец культуры.
1: Ты знаешь, я сейчас на месте понял, что я бы хотел, да, еще и название для него поменять, и я тебе объясню, потому что слово ДК в нашем сознании, причем слово Дворец культуры меня как-то особо не смущает, а вот когда мы говорим ДК,
0: все чаще так.
1: Вот сразу отсылает к чему-то пыльному и давно уже устаревшему. Поэтому, может быть, какие-то новые названия еще поискать для него.
0: Исключительно
1: заодно.
0: Дворец. Просто надо это слово употреблять, и
1: ну,
0: тогда будет
1: хорошо.
0: Другое впечатление. Посмотри, в Санкт-Петербурге сколько этих ДК.
1: Да нет, сколько в Петербурге дворцов, я настаиваю именно на этой формулировке, конечно.
0: Ладно, хорошо, кто что видит. Я про учреждение культуры исключительно. Я хочу просто пожелать сил всем руководителям коллективов.
1: А что еще делать, конечно.
0: И всем тем, кто в этих коллективах поет, пляшет, занимается прекрасными творческими делами. Ребята, ремонт – это дело временное. Так, что еще хочу вам рассказать? Про ремонт рассказала. А, вот что. Почти 5000 школьников и студентов получили первую работу благодаря проекту «Работа рядом». И достойный заработок, соответственно, и начальный профессиональный опыт. Все это проект им выдал, так сказать. Проект реализуется по всему нашему региону, но самый большой отклик получился в Мурманске, также в тройке лидеров муниципалитетов Мончегорск и Кандалакша. И напомню, что рабочие места предоставляли и в школах, и в учреждениях, работающих в сфере дорожного хозяйства и благоустройства. 6 лет этот проект «Работа рядом» существует. И напомню, что с прошлого года в проекте участвуют также пенсионеры и женщины в отпуске по уходу за ребенком. Есть прямо сайт «Работа рядом», там можно все найти, посмотреть. Но те, кто в первый раз туда отправился, они продолжают, кстати говоря, из года в год в этом проекте участвовать.
1: Вспоминаю свои времена, когда я сам сам был школьником, я думаю, что внутренне вряд ли люди этого возраста изменились. Все хотят.

0: хотят своих собственных денег, которые ты, конечно, не у матери взял, а которые сам заработал, и их можешь потратить вообще на что тебе захотелось. Так вот, в мои времена прям нужно тебе было придумать, где бы тебе эту самую работу не обязательно рядом найти. Да, готов поехать. Вы скажите, куда податься мне, школьнику? А сейчас большое количество очень разных организаций готовы принять вот от 14 лет. Вообще в Вилкоме приходи, очень круто.
1: Ну, что касается проекта «Работа рядом», там, конечно, знаешь, руку надо держать на кнопке и понимать, когда запускать вот эти все свои документы, заявления, чтобы попасть в этот проект.
0: Ажиотажный,
1: конечно, да. Ну и последний новость этого выпуска. Программу бесплатных экскурсий для жителей Мурманской области продлят на осень. Напомню, этим летом в нашем регионе запустили программу, которая называется «Туризм для своих». И что, решено продолжить с июня по август. Участниками стали более 5000 человек, но важность этой программы оценили и направят еще 10 миллионов рублей на экскурсии по Мурманской области на осеннее время. Всего по итогам этого года более 7000 жителей нашего региона смогут посетить экскурсии по Заполярью. Бесплатные поездки, напомню, организованы
0: как-то ты не
1: во
0: очень рада,
1: все
0: судя по
1: муниципалитеты нашего региона.
0: Мысль-то на самом деле очень верна.
1: Хорошая.
0: Потому что живем мы у себя здесь и не знаем вообще про тот край, в котором мы живем, как говорит одна известная книжка. Да.
1: Да. Слушай, ну я почему с такой интонацией? Потому что я несколько завидую тем людям, которые попадают на эти экскурсии. У одной моей знакомой посмотрела фотографии. Этим летом она осталась в Мурманске, никуда не переезжала. И то там, то сям, то в Лобозеро, то в Териберке. Это я говорю, Надя, как ты все успела? Она говорит, слушай, говорит, классная программа, вот это бесплатных экскурсий, но надо ловить и быть свободным в дневное время.
0: Ну, давай так, и не только бесплатные экскурсии можно себе брать, можно еще денежку поднакопить, Екатерина,
1: можно,
0: наконец-то
1: прекрасно
0: посмотреть чуть дальше Колы, что у нас есть красивого здесь в регионе.
1: Я тебе рассказывала, что я уже была в Апатитах.
0: Невероятное достижение, просто, Кась, как здорово.
1: И не только там, еще в Кильдинстрое, и в Шонгуе я была.
0: Есть ли смысл куда-то вообще ездить, что-то еще смотреть?
1: Согласна.
0: Конечно.
1: Спонсор выпуска новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63-22-00. Медицинские услуги возможны. Противопоказания необходима. Консультация специалиста.
2: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: Реклама. На Power Hit Radio.
1: РЖД Медицина Мурманск приглашает на качественную диагностику. Анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899, Челюскинцев 4, дробь 1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Вот она, рыба вашей мечты.
3: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленое и копченое рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
2: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
0: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
4: Партнер проекта «Произведение». Производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
5: На этот саммит не слетаются роскошные самолеты, не съезжаются лимузины и не собираются демонстрации антиглобалистов. Еженедельный саммит главных хитов планеты. Большая двадцатка. 20 самых ярких треков Power Hit Radio собираются вместе, чтобы выяснить, кто из них number one. Компромиссов и мирных договоров не ждите. Лидером будет только один.
6: Каждую субботу в 17 и в воскресенье в 11 часов.
7: Партнер программы — студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «Один маникюрная».
8: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
0: 488-442. Кто рано встает, тому вести утреннее шоу. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Теребас Тур». Открывайте приложение «Теребас» для бронирования морских туров в Териберке.
2: Вот ты понимаешь, какая гадость. Стоило только дождю у нас пойти в центре Мурманска, и тут же появилась сразу информация на погодных сайтах из серии «Ну ладно, так и быть, признаем».
1: Проснулись.
2: Пару капель готовы, так и быть, нарисовать. Не поспевает информация у нас на погодных источниках за тем, что у нас здесь происходит. Ну вот такая она, мурманская погода, все очень стремительно меняется. Да и тот дождь, о котором мы говорим, он какими-то наплывами здесь у нас появляется. То пошумит, покапает, то у нас здесь снова солнце взойдет, и красота осенняя во всех своих красках вернется. В общем, подштавливает погода в этот вторник, хотя вообще не собиралась, если честно.
1: Да, сегодня на один прогнозный сайт нам пишет, что и не будет у нас никакого дождя. Но что касается температуры воздуха, ее тоже штормит. Буквально 20 минут назад наш студийный термометр показывал плюс 8 градусов. Спустя 20 минут 7,4.
2: Падение невероятное, да. Конечно, а градус вот прямо сейчас. Днем по-прежнему обещают нам достаточно теплый вторник. Сегодня плюс 10 градусов и пока никакого дождя на эту минуту. Верить, конечно, уже бессмысленно. Как будто видим мы, что над Кольским заливом что-то кружит.
1: Что-то кружит, может, даже приближается, не совсем понятно.
2: Вертится, да. Ветер у нас северный, до 8 метров в секунду. Видимо, он все это нам и приносит.
1: Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Теребас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба и купить магнит, а потом вернуться домой и услышать кита. Видели? Чтобы было что ответить. Морские туры в приложении «Теребас». ООО «Теребас Тур», ОГРН 12-551-400-2211, Мурманск, Достоевского 12, офис 5.
0: Кто к нам со сном придет, тот без сна и уйдет. Двое против сна.

0: Реклама.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
0: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
2: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Политическая реклама.
4: Пока другие молчали, «Справедливая Россия» боролась с разрушительной оптимизацией. Ради экономии бюджета власть продолжает объединять садики, школы, учреждения медицины, соцзащиты, культуры и спорта, сокращает работников. Эта людоедская оптимизация катком прошла по тысячам семей. «Справедливая Россия» требует остановить эту оптимизацию. Александр Макаревич призывает: «Находите в бюллетене справедливую Россию. Поддержите нашу команду».
5: Ваша стереопара. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против

0: Трындятина.
1: Спонсор рубрики ИП Шепетько Денис Михайлович. Новый большой магазин «Мясорубка» на Челюскинцево 26/1.
2: Не знаю, как у тебя, но сегодня у меня новости только про стиль и моду набрались. В нашей рубрике «Трындятина» начнем прямо.
1: Может быть.
2: С по-настоящему красивого.
1: Спустя 2 года.
2: Ты знаешь, мы обычно здесь рассказываем, что тут в соцсетях, какие у нас тренды.
1: А будут
2: откуда
1: такие
2: ветер
1: новости.
2: Дует, но я начну сегодня.
1: Давай,
2: прямо
1: хорошо.
2: С по-настоящему
1: давай.
2: Стильного. Дело в том, что проходил сейчас, вот буквально до вчерашнего дня, большой теннисный турнир, который называется US Open, и режиссер трансляции может смело себе премию требовать, потому что он поймал просто идеальный кадр. На часах больших Rolex, которые традиционно являются спонсором, было время 0.07, то есть остается у нас 7 секунд, и в этот момент камера приключается на Пирса Броснана,
1: понимаешь? Ну это вообще 0.07 на трибунах этого турнира.
2: Ты посмотри, как он выглядит.
1: Да шикарно.
2: Ты посмотри, ну, что это за мужчина, да правда?
1: Ну да.
2: Шикарный
1: ну,
2: вообще.
1: Такой дед, конечно, уже, но красивый.
2: Но при этом такой лощеный, ты посмотри, красавчик
1: вообще.
2: Ну это же
1: Пирс.
2: Да, это точно.
1: Пик активности в социальных сетях приходится на знаешь на кого? Ну, какой возраст?
2: У меня почему-то синий сюй не открылась сейчас.
1: Да, такая, конечно, очень нарядная дама. Пик активности, тем не менее, приходится как раз-таки на 13-летних. В это время как раз-таки для подростков особенно важны лайки и одобрения. И вот дети проводят в социальных сетях в среднем 88 минут в день. А максимального показателя достигают как раз-таки в 13 лет около 100 минут. После 14 постепенно снижается, ну а к 17 годам составляет примерно 74 минуты в день. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на данные сервиса «Где мои дети?» Есть такой сервис. Так вот, самой популярной платформой по суммарному времени оказался TikTok на втором месте. Лайки. И далее третье место занимает социальная сеть ВКонтакте. Психологи, конечно, связывают пик активности с особенностями подросткового возраста. 11-13 лет особенно возрастает значимость сверстников, социального сравнения, вот этого всего. Поэтому важны лайки, обратная связь и все дела. Но когда уже там 15 лет, там уже немножко, говорят, критическое мышление подключается. В общем, лучше они вот это цифровое общение для себя понимают. Но есть кое-какие сомнения, конечно же, на этот счет.
2: Ты знаешь, оно подключается в 13 лет, а потом ближе к 20 снова вырубается.
1: Вот опять,
2: да.
1: Понимаешь, да.
2: Да, шило-мочало у нас начинается. К разговору, кстати, про Сидни Суини, которая у меня тут выпала. Мне кажется, это самый точный глагол описания ее
1: глагол,
2: фотографии.
1: Но это вам надо фотографии увидеть.
2: Да, я думаю, что все ее прекрасно представляют. Так вот, понимаешь, в чем у нас сложность с ней? Дело в том, что она сама выступила какое-то время назад и говорит, не надо мое тело сексуализировать.
1: Ну, так
2: я
1: ты...
2: такая же, как и все, сказала
1: да,
2: Сидни Суини, и разделась для новой рекламы.
1: Ну, вот
2: и спортсмены тут же подскочили, говорят, это что такое здесь у нас вообще происходит?
1: Реклама
2: в общем,
1: баскетбола.
2: Двумя руками. А Сидни Суини снялась в рекламе спортивной компании, где практически не носит одежды, тело ее прикрывают только футбольные мячи, теннисные ракетки.
1: Посмотри-ка, я даже не знала этой новости.
2: Ее собственные длинные волосы. Компания вызвала резкую реакцию профессиональных спортсменов, и в том числе и мужчин, и женщин. Все они говорят о том, что ролик этот невероятно их разозлил. И четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию из Австралии сказала, что это самая настоящая пощечина каждой женщине, которая посвятила свою жизнь спорту, а вот такое отношение к ним формируется, потому что вот так вот получается выглядит женщина в спорте, если посмотреть на Сидни Суини.
1: Именно так.
2: Чемпионка мира по боксу сказала, что это реклама насмешка над женщиной в спорте. Я бы, если честно, когда говорит чемпионка мира по боксу, со стороны Сидни Суини, как минимум, да, сделал бы вид, что ей важно, что говорят. Сидни Суини пока публично это не прокомментировала, но очень неоднозначную реакцию в сети эта компания уже вызвала.
1: К 30-летию культовой синей сумки Фракта Икея красиво придумали, да, фотопроект, который называется «Красиво организовано». В общем, сумку эту показали и как детский бассейн, и как лежанку для кота, и корзину для белья, понятное дело. А еще органайзер для пластинок и много-много чего еще. Но самое интересное, что все эти способы использования придумали сами покупатели, ну а компания просто вдохновилась, пригласила итальянского уличного фотографа, который стильно, в общем-то, запечатлел все вот эти бытовые находки вместе с этой синей сумкой. Ну, любопытные фотографии. безусловно, получились. Синяя сумка, да, Икея много через что прошла.
2: Спонсор рубрики «Мясорубка». Открылся новый большой магазин на Челюске НСО-26-1. «Мясорубка» – один из лидеров в своей сфере. Регулярные поставки охлажденной свинины, говядины и баранины – уникальный шкаф для сухого вызревания, в котором доходит премиальная говяжья труба. Группа ВКонтакте «Мясорубка».
0: Трындятина.

0: Реклама.
1: Люблю я пиццерийку в середине месяца. Все по-настоящему. Приходишь сам и забираешь пиццы со скидкой 20%. И так каждое 15-е число. 20% скидки на пиццы от пиццерийки. Предложение не действует на наборы и не суммируется с другими акциями. Пиццерийка.рф.
2: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
2: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
2: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
2: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: Политическая реклама. Север дает стране огромные богатства. И северяне должны иметь достойную жизнь.
4: Мы требуем доступное жилье, справедливые зарплаты и пенсии, качественную медицину, вернуть ЖКХ под контроль государства, поддержку промышленности и местных предпринимателей, уверенность в будущем наших детей.
0: ЛДПР. За сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию. Будильники помогают проснуться, ну а чаще всего они просто мешают спать. Двое против сна. Лучше будильников.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики ИП Шепетько Денис Михайлович. Самый большой магазин «Мясорубка» на Челюскинцев 26/1.
2: Почти 11 утра уже у нас на часах, так что пора готовиться. Но если не к ужину, то к обеду точно. И прямо сейчас разыгрываем мы с вами во вторник тушенку. Вкусную, качественную, дорогую, между прочим.
1: Дорогая тушенка.
2: Новая программа, да, на 104.5.
1: Да, да, да. Почему бы и нет, друзья? Например, у женщин всегда возникает вопрос, что вот мы будем ужинать.
2: А то есть вы куда-то отдельно все-таки собираетесь и отправляетесь есть. Я так и знал.
1: Это редко бывает на ужин.
2: 488-448, звоните к нам в студию. Хотим с вами поиграть в «Фактомат». Доброе утро.
1: Кто за тушенкой, пожалуйста?
3: Доброе утро.
1: Как вас зовут?
3: Эдуард.
2: Эдуард, здравствуйте. Ты какая интонация. Слышу, Эдуарда, прям очень заряженный на слушатель.
1: Ну, конечно, серьезно.
2: Как всегда, будем с вами обсуждать события сегодняшнего дня. Вы нам будете отвечать либо да, либо нет, в зависимости от того, согласны вы или не согласны с тем, что мы здесь рассказываем. Желаем вам удачи. Посмотрим, удастся ли вам обойти нашего игрока под номером 1. Поехали. Мамонт, овчарник по народному календарю. Как говорили, не выгоняй поутру скотину, выгонишь, беду нагонишь. Верите в такую примету?
1: За окно такое посмотрите, понятно будет. Так и да.
2: А вот на стол, Эдуард, хорошо бы сегодня поставить блюдо из козьего молока. Говорит вам народный календарь.
1: Понятно.
2: Северный вопрос для вас. В этот день в свое первое плавание отправился атомный ледокол «Ленин». А с 2009 года он работает как музей. Все правильно?
1: Музей
2: да, как раз открылся музей в день 50-летия этого судна. 196 лет назад открылась первая в мире междугородняя железнодорожная линия между Ливерпулем и Манчестером. Длина ее 800 километров. Все правильно? Между Ливерпулем-то и Манчестером. Столько же?
3: Нет.
2: Конечно. Всего 56 километров, а вот по пути были построены еще 64 моста и виадука. Угу. В 1917 году выпущен первый номер журнала Forbes. Главный редактор – внук основателя Стив Forbes. Может такое быть?
3: Нет.
2: Да, да, еще он дважды выдвигался кандидатом в президенты Соединенных Штатов. 98 лет назад Александр Флеминг открыл пенициллин, но Нобелевскую премию за это ему так и не дали. Верите в такое?
1: Могло быть такое.
3: Да, да.
2: Да вот Флеминг все-таки был удостоен Нобелевки в области физиологии и медицины в 1945 году. Еще и звание сэр ему заодно выдали. 2000 год открылась Олимпиада в Сиднее. Это были первые Олимпийские игры в Южном полушарии. Да или нет?
1: Так-так.
3: Да.
2: Оказывается, игры уже проходили в Австралии в 1956 году, так что не в первый раз, не в первый раз. В этот день родилась королева детектива Агата Кристи, и чаще ее книг во всем мире печатали только Библию и Шекспира. Верить в такое?
1: Агата Кристи?
3: Да.
2: Мы все правильно делаете. Да. Книги ее были изданы тиражом более 4 миллиардов экземпляров. Давайте поговорим про нашего юбиляра. Сегодняшнего 85 лет художнику-мультипликатору Юрию Нарштейну, автора «Ежика в тумане», между прочим. А еще Юрий Нарштейн повлиял на японскую анимацию. Верите в такое?
1: Знаете о таком факте?
3: Да.
2: Хаяо Миядзаки. Оскароносный и, самое главное, мне кажется, японский режиссер заявил в свое время, что считает Юрия Нарштейна замечательным художником.
1: Это я тоже знаю такой факт. Так, Эдуард, что у нас получается?
2: Конкретнее, есть цифры.
1: Ладно, есть цифры. 4 со знаком плюс.
2: Так и хорошо, 4 с плюсом.
1: Просто на 2 меньше, чем у Виталия.
2: Ну, в любом случае, да. Мы с Эдуардом просто завтра еще созвонимся. 9.50 и 10.50. Завтра, кстати, вообще не тушенка. Завтра у нас другой приз от мясорубки. А вот вы спросите, какой? А это уже завтра.
1: Да, не скажем?
2: Не скажем.
1: Ну ладно, в мясорубке все разнообразно.
2: Эдуарду пожелаем сегодня хорошего дня. Спасибо, что с нами поиграли. А Виталию будем сейчас за эфиром рассказывать и прокладывать его маршрут. Как же забрать его сегодняшний приз?
1: Спонсор рубрики «Мясорубка» открыла свой самый большой магазин на Челюскинцев 26/1. Собственное производство. Сами коптят мясо, делают колбасы, варят тушенку. Всегда в наличии костромские сыры, вологодская молочка и свежий лавозерский хлеб на закваске. Мясо нарежут прямо при вас. А если что-то не понравится, вернут деньги или обменяют товар. Группа ВКонтакте «Мясорубка».
0: Фактомат.

0: Песня дня.
1: Вот ты понимаешь, вроде у нас сегодня и день тыквенного сока, и день свободных денег, какой-то мифический праздник, не понимаю, кто вообще может его отмечать, и день худеющих, и российский день леса. И я даже вот не знаю, какую песню нам сегодня поставить в завершение утреннего эфира. Да, я по этому поводу и поставил «I don't know» от Габри Понте и Эрики, я потому что действительно не знаю, какой трек выбрать.
2: Ну ладно, и ладно, пускай так и остается. Какая разница, песня зато хорошая, а какой уж день и праздник, вы уж сами себе придумайте.
1: Ты знаешь, у меня каждый вечер моя дочь спрашивает: «Пап, какой у нас план на следующий день?» И я вот вчера решил ей сказать: «А что, план прям обязательно, что ли?» Она говорит: «Да можно и без плана,
2: ну,
1: в принципе».
2: Вот и
1: я вам тоже рекомендую, понимая, что, конечно, очень тяжело без какой-то логики двигаться по дню, но иногда вот просто расслабиться и двигаться по этому течению, в этом тоже может быть какое-то свое удовольствие. Подумайте об этом. Мы завтра так этого с вами снова в эфире обсудить. Ваши утренние ведущие Катя Новикова.
2: Сергей Сачков.
1: Это мы. До завтра.
2: Все. Пока.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ООО «Кольский транспортный терминал». Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru. Средневзвешенная цена нового автомобиля по итогам года может вырасти на 8, а то и 11%. До 3 700 000 рублей, прогнозирует автоэксперт Сергей Целиков. Такой прогноз аналитик опубликовал в своем канале. Он напомнил, что в 2020 году средневзвешенная цена нового автомобиля в России составляла 1 680 000 рублей. Таким образом, стоимость новых автомобилей увеличилась примерно вдвое. В первой половине прошлого года цены на фоне больших складских запасов снижались, а последние 3 месяца росли. Так, в августе нынешнего года новые автомобили стали стоить в среднем 3,5 миллиона рублей. Но пика цены еще они не достигли. По прогнозу Целикова, снижение курса рубля и сентябрьские корректировки цен у многих брендов приведут к более быстрому росту средневзвешенной цены этой осени.
0: Акселератор.
3: АвтоВАЗ запатентовал.

0: В том числе и шильдики в стиле «Жигулей». Спонсор программы – компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых машин. Оперативное решение задач по землеройной, подъемной и уплотнительной технике для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
1: Акселератор. В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio. 104.5 FM. Can't think, can't sleep, can't breathe.

0: Реклама.
1: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Powerhit Radio.
2: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, Ленина 65, телефон 60-80-60, юргарант51.рф.
3: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
4: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
3: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
4: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
1: Партнер программы – автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда. Электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А. 25-25-50.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Капитальный ответ. Партнер программы НКО «Фонд капитального ремонта Мурманской области». Капремонт в срок и с гарантией. Подробнее на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: Приветствую, у микрофона Максим Байков. В этих программах мы разбираемся с вопросами, связанными с капитальным ремонтом в Мурманской области. Взносы на капитальный ремонт обязаны платить все собственники квартир в многоквартирных домах, включенных в региональную программу. Однако в ряде случаев жильцы могут быть полностью или частично освобождены от этих платежей, рассказала начальник организационно-правового отдела фонда капремонта Мурманской области Виктория Карпенко.
3: В региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не включены аварийные дома и дома, где менее 5 квартир. Соответственно, проживающие в них северяне не платят взносы за капитальный ремонт.
2: Также законодательством предусмотрены льготы для отдельных категорий граждан. Они могут быть федеральными и региональными.
3: Право на получение компенсации расходов по оплате взносов на капитальный ремонт имеют граждане, достигшие 80 лет в размере 100%, граждане, достигшие 70 лет в размере 50%, также инвалиды первой и второй группы. Льгота предоставляется одиноко проживающим неработающим гражданам или проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан старшего возраста.
2: Как отмечает начальник организационно-правового отдела фонда капремонта Мурманской области Виктория Карпенко, важно, что льгота по оплате капремонта предоставляется не в виде скидки, а является компенсацией расходов по уплате.
3: По вопросам компенсации по уплате взносов на капремонт необходимо обратиться в Центр социальной поддержки населения по месту регистрации.
1: Капитальный ответ. Программа выходит при поддержке фонда капитального ремонта Мурманской области.
4: С нами ваш дом преобразится. С 2014 года мы капитально отремонтировали более 2000 домов.
1: Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
5: Best music. Best music. On Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС Консультант Плюс.
2: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
1: Компания «Консультант ИТС».
3: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
0: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венге на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
1: Партнер проекта – производственная компания «Венге Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточные оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую свенги мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
4: Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Килиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Килиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте giliomega.ru.
0: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
2: Опять интернет глючит.
3: В танках пинг высокий.
2: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
4: Ваня, помоги! Ты же программист!
5: Как вы мне надоели.
6: Переходите уже на Ситилинк. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
7: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
2: Вот это Ситилинк.
0: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
8: 488-442. New and fresh music. Fresh music. Every day and every hour. Power Radio. Hit Radio.

0: Stay tuned on Power Hit Radio. New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Be Miller, Drunk Enough.

0: Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ОСЗ «АИР». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день. На 104.5. Время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска новостей – ООО «МРТ-эксперт» Мурманск, диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. В Мурманской области отопление подключили в 96% многоквартирных домов с центральным отоплением. Об этом сообщила министр энергетики и ЖКХ Зинаида Середа. Всего в регионе таких домов 6225. На 13 сентября без тепла оставались 260 домов. В Мурманске не подключены 19 домов. В 16 из них выявили прорывы на наружных сетях. По словам министра, работы идут в штатном режиме. Пятидневная регулировка завершена почти везде, кроме Апатитов, сообщает ГТРК Мурман. В Мурманском областном дворце культуры имени Кирова начался масштабный ремонт. Обновят фасад здания, а также внутренние помещения. Многочисленные коллективы и клубы продолжают свою деятельность в разных точках города, в частности в ДК «Моряков», в областном театре кукол, краеведческом музее, в Мурманской научной библиотеке. Предполагается, что обновленные ДК Кирова откроются весной. Тогда в его стенах пройдет международный арктический форум. Форум состоится ориентировочно во втором или третьем квартале 2027 года. Известно, что финансирование ремонтных работ пройдет при поддержке компании «Новатек». С ней правительство региона заключило соглашение весной на Петербургском международном экономическом форуме. Тревожные кнопки и терминалы оплаты в Мурманской области защитят от сбоев. В регионе планируют внедрить технологию частных IPN-сетей, которая должна обеспечить стабильную и защищенную работу устройств, использующих мобильную связь.

Также организованы точки выдачи бесплатного посадочного материала. Желающим выдавали саженцы для личного использования, чтобы украсить палисадник у дома или свой дачный участок. Всего в руки жителей таким образом перешло еще 9 тысяч растений. Спонсор выпуска новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 14.00.

еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power.

0: my mind.
1: Реклама.
2: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
3: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огорнип 32023-7530-128-20.
4: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
6: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
7: Listen up.
8: Best music.
7: Hit music.
8: New and fresh music.
7: Power
8: Hit Radio.
1: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
9: JT Donnell, next to me. Right.

0: Your number one hit music station.
1: Power Hit Radio.
2: Feel the power. Power Hit.
3: Yes.
2: Power Play.
4: Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения.

0: Powerplay – сеть салонов «Азия СПА» и «Тайрапи». Массажи, СПА-программы с прогреванием в хамаме. Уникальные СПА для волос и головы. Атмосфера роскошного отдыха в традициях тайского СПА. Скачивайте приложение «Азия СПА» в App Store и Google Play. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал СПА». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Today's hit music. 104.4.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
2: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
1: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
2: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
3: Люблю я пиццерийку в середине месяца. Все по-настоящему. Приходишь сам и забираешь пиццы со скидкой 20%. И так каждое 15-е число. 20% скидки на пиццы от пиццерийки. Предложение не действует на наборы и не суммируется с другими акциями. Пиццерийка.рф.
0: Политическая реклама. Северяне должны иметь достойную жизнь.
4: Мы требуем справедливые зарплаты и пенсии, уверенность в будущем наших детей. Вернуть ЖКХ под контроль государства.
5: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию. 104,2.

0: Get ready.
1: Хит Радио с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Marshmallow и Cameron Whitcomb. Hello.

0: Реклама на Power Hit Radio. Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
1: Партнер программы — автосалон Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда, электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А. 25-25-50.
0: Вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
2: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seть.rf.
0: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9:30 и 18:00. Политическая реклама.
3: Спроси любого спортсмена. Без соперника формы не будет. Можно сколько угодно забивать пустые ворота, но на реальных соревнованиях посыплешься. Власть – та же команда. Приди на выборы, дай ей соперника. Максим Белов, партия «Новые люди».

0: New and fresh music. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Глен Фармер, все такие люди, Offenbach Remix.

Еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: new and fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Sir, E24K Golden.

0: на Power Hit Radio.
1: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
2: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212 603 311.
3: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длинною в жизнь, сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это Вудека. Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. Вудека. От идеи до дома. От проекта до новоселья. Звоните 209010 wood-eco.com.
4: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
0: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
6: Партнер проекта произвел. Производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж, телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет. 104.5.
7: Today's best music.
0: FM. Power Hit.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Внимание! Впереди ликвидационная распродажа саженцев со скидками до 70%. Пункт назначения. База «Строймикс», Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки по ценам, ради которых стоит изменить маршрут. Поехали!
5: Смех продлевает жизнь. В Мурманске стало больше поводов для смеха и отличного настроения.
6: Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери.
5: «Муткис» начинает первый сезон и приглашает на яркие искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Выбирайте спектакль по душе, а лучше приходите на оба. Подробности ВКонтакте «Муткис». Телефон 7497.
7: Для лиц старше 12 лет.
8: Power. Listen up, everyone.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолио и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 707-105.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: Люблю я пиццерийку в середине месяца. Все по-настоящему. Приходишь сам и забираешь пиццы со скидкой 20%. И так каждое 15-е число. 20% скидки на пиццы от пиццерийки. Предложение не действует на наборы и не суммируется с другими акциями. Пиццерийка.рф.
4: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба «Хит-радио» 488-442.
5: Stay tuned. Power.

Еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

Пауэр-тест. По будням с 12 до 14 слушай Пауэр и определяй будущее возможных новинок эфира. Hey, pick up. I wanna come over.

0: Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей, у микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. В Мурманске продолжается снос старых аварийных домов. На улице Сомова демонтировали деревянную двухэтажку. Она давно признана аварийной. Рядом находится еще несколько строений, жители которых расселены. В ближайшее время будет снесен сгоревший дом на улице Зеленой. В октябре под снос пойдет сгоревшая деревяшка на улице Сполохи. На очереди также нежилой деревянный дом в проезде Капустина. Его снос планируется в октябре. В мэрии города уточнили, управление капитального строительства уже заключило контракт на снос аварийного дома. Всего в этом году планируется снести 52 аварийных дома в Мурманске. Освещение в Терском переулке появится до 5 октября. В администрации Мурманска сообщили, что в настоящее время в рамках программы «На севере жить» продолжается работа по устройству наружного освещения в переулке Терском. Ранее издание «Северпост» сообщало о том, что в переулке будет проведен капитальный ремонт с устройством нового современного освещения, установят 8-метровые мачты со светильниками. На эти цели выделено более 4 миллионов рублей. Для проведения работ требовалось удалить несколько деревьев и пересадить кусты. Собственный рекорд по турпотоку может обновить Мурманская область по итогам 26-го года. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис. Только за первое полугодие Заполярье посетило более 400 тысяч человек. И эта цифра на 15% больше, чем за тот же период в прошлом году. Мурманская область вошла в топ-3 регионов Северо-Запада по росту туристического потока. Для сравнения, за весь 25-й год туристический поток составил около 800 тысяч человек. Напомню, летом в Мурманской области запустили программу «Туризм для своих». Жители региона могут бесплатно побывать на экскурсиях по области. Программу решено продлить на осень. «Ситиматик» сделает перерасчет отпускникам. Мурманский филиал АО «Ситиматик» напоминает, если вы отсутствовали более 5 календарных дней подряд, можно оформить перерасчет платы за услуги по обращению с ТКО. Перерасчет предусмотрен только за временное отсутствие потребителя по месту регистрации. К заявлению необходимо приложить подтверждающие документы. Это именные маршрутные квитанции, посадочные талоны, справка, выданная по месту пребывания, командировочное или отпускное удостоверение. Отмечается, что чеки на бензин при поездке на личном автомобиле не считаются подтверждающим документом. В этом случае необходимо предоставить справку, выданную по месту пребывания. Подать заявление с пакетом документов нужно не позднее 30 календарных дней после окончания периода отсутствия. Спонсор выпуска новостей представляет диагностический центр «МРТ-эксперт». Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки «Philips». В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами

0: PHR.ru в приложении Power и в нашей группе во ВКонтакте. Всем желаю отличного настроения и продуктивной работы.
1: 488-448. Телефон службы поддержки вашего дня. Power Your Day.

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: Магазин автозапчастей Nissan Мурман. 16 лет на рынке автозапчастей оригинальных и аналогичных фирм-производителей. Nissan-Murman.ru.
0: Power Your Day.
2: РЖД «Медицина Мурманск» приглашает на качественную диагностику, анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899, Челюскинцев 4, дробь 1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании «ЦСМ». Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи, грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
4: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9.25 и 18.00. Программа «Буква закона» на PowerHit Radio.
5: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
4: PowerHit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
6: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
4: название треков,
6: голосование за самые понравившиеся,
4: передача сообщений в студию.
6: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение PowerHit Radio.
4: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: Политическая реклама. Север дает стране огромные богатства, и северяне должны иметь достойную жизнь.
7: Мы требуем доступное жилье, справедливые зарплаты и пенсии, качественную медицину, вернуть ЖКХ под контроль государства, поддержку промышленности и местных предпринимателей, уверенность в будущем наших детей.
0: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию. Power Your Day. Твоя беспроводная зарядка.

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Теребас Тур». Открывайте приложение «Теребас» для бронирования морских туров в Териберке. Погоду Мурманска определяет сегодня арктическая воздушная масса. Собственно, из-за нее сегодня такое серое небо и все еще плюс 9 градусов. Никак воздух не прогревается. Существенных осадков вроде бы быть не должно, но учитывая, что мы находимся все-таки в тылу циклона, вот какая-то незначительная морось все-таки может на нас просыпаться. Итак, ну в данный момент без осадков. Плюс 9, как я уже сказала, ветер северный 4,9 метров в секунду. Ну и вот, хотя пишут, что светлое время суток составляет 15 часов 27 минут, но, мне кажется, из-за такой низкой облачности и в целом очень пасмурной погоды, наверное, нам будет казаться, что стемнело значительно раньше. В целом, наш регион сегодня находится в малоградиентном барическом поле. По области облачная с прояснениями погоды. Местами идет небольшой, а вот на востоке области умеренный дождь. Ветер западный умеренный, температура воздуха с очень небольшим разбросом. От плюс 7 градусов в Лавозеро и Апатитах до плюс 9 в Верхнетуломском и Мурмашах. Но это данные на 12 часов дня. И очень хочется верить, что хотя бы где-то двузначный плюс все-таки сегодня проявится. Но это вот мои фантазии, потому что вообще-то по прогнозу вот такой однозначный плюс везде. Потому что арктическая воздушная масса несет нам холод. Ну, а в Мурманске сейчас плюс 9 градусов и пока без осадков. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Теребас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба и купить магнит. А потом вернуться домой и услышать: кита видели? Чтобы было что ответить, морские туры в приложении «Теребас». ООО «Теребас Тур», ОГРН 12-551-400-22-11, Мурманск, Достоевского 12, офис 5.
0: Power your day. Не зависай, обороты набирай.

Друзья, ну давайте же обратим свою осеннюю грусть и рефлексию в музыку. Присылайте свои музыкальные заявки. Видите, как у меня душа поет? Как будто весна. А вот у меня такое настроение осенью. О своем настроении, о том, как проходит ваш день, и о том, чем планируете себя развлечь сегодняшним вечером, пишите.

0: Реклама.
1: Ваш автомобиль требует внимания? Не тратьте время на бесконечные поиски. Интернет-магазин автозапчастей для японских и корейских автомобилей isparts.ru. Удобный поиск по каталогу в несколько кликов. Приятные цены. Доставка до магазина от 2 часов. Скидка 5% после регистрации на сайте. isparts. Надежные запчасти для вашего комфорта. Пункт выдачи заказов Свердлова 21 и Поларионов АЭС, Огрнип 310-519-025-1061.
0: Power Hyundai. Сила твоего дня.
2: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
3: Рогозерская, 34А.
2: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
1: Джилиманджаро Флагман. Это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
4: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
5: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
4: Компания «Консультант ИТС».
0: Если выжат как лимон, камон на Power Come On. Power Your Day.

0: Автохит.
1: Передай музыкальный привет всем, кто сейчас за рулем, и расскажу вам о важном историческом событии, которое связано с 15 сентября. Спонсор рубрики ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт» 78-51-50, Рогозерская, 20. Итак, 15 сентября 1830 года в Англии состоялось торжественное открытие первой междугородней железнодорожной линии на паровой тяге из Ливерпуля в Манчестер. В 11 часов 20 минут из Ливерпуля по 50-километровой магистрали отправились 8 железнодорожных вагонов. При проектировании этой железнодорожной линии

0: А вот ширина колеи, выбранная тогда, во всех странах до сих пор считается стандартной. Поезда развивали скорость до 30 км в час, а пассажиры были в восторге. Церемония открытия железной дороги стала очень важным событием государственного масштаба. На ней присутствовали многие члены правительства, включая премьер-министра герцога Веллингтона. С этого дня в Великобритании, а затем и во всем мире, началась бурная эпоха развития железных дорог. В честь этого события предлагаю послушать замечательную композицию от Моранди «Midnight Train».
1: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.

0: Midnight Train Morandi, автохит этого часа. Хорошей дороги и хорошего настроения всем, кто сейчас за рулем. Спонсор рубрики — станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей, ремонт подвески и тормозных систем, шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78-51-50. Рогозерская, 20.
1: Автохит на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio. Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
1: Партнер программы автосалон Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда. Электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А. 25-25-50.
0: Power Hyundai. Сила твоего дня.
2: С наступлением холодов важно подготовить автомобиль к суровым зимним условиям. Nissan Мурман. Специализированный магазин автозапчастей для автомобилей Nissan и Infiniti. 16 лет на рынке. Всегда в наличии запчасти и жидкости для техобслуживания, необходимые расходные позиции, доставка запчастей на японские и корейские автомобили под заказ до магазина от 2 часов. Система скидок. Свердлова 21, 43, 67, 41. Nissan-Murman.ru.
0: Power Hyundai. Power Hyundai. Много энергии и ни одной лишней калории.

влиятельных слушателей. Вот задала в начале программы вопрос, вот Степан мне на них и отвечает. Чем заняться вечером? А что же я могу делать? Как мне слушать Power и участвовать в обратной тяге? Конечно же, вот видите, и для вас тоже план на вечер может быть таким. Ну, а сегодня ему очень много всего хочется послушать, и особенно что-нибудь из старенького. Например, для прекрасной половины человечества

которая для меня ассоциируется с осенью, ну а для девчонок сегодня звучит Supergirl. Блин, не туда.

0: В Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Power Your Day. Сервис моментальных поздравлений.

сентября, может быть, у кого-то день рождения или какая еще дата, может быть, кого-то надо поздравить. Напомню, что для вас работает сайт phr.ru, приложение Power, наша группа во ВКонтакте, ну и, конечно же, телефон студии 488-448. А вот Иван не стал терять

ставлю для вас композицию, как и обещала, свою осеннюю песню. Правда, не оригинал, а совместное исполнение Рексов с DJ Antonio, но это Here She Comes Again. И это очень здорово.

8-8-8-4-4-8. Телефон службы поддержки вашего дня. Power Your Day.

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: Магазин автозапчастей Nissan Мурман. 16 лет на рынке автозапчастей оригинальных и аналогичных фирм-производителей. Nissan-Murman.ru.
0: Power Your Day.
2: Люблю я пиццерийку в середине месяца. Все по-настоящему. Приходишь сам и забираешь пиццы со скидкой 20%. И так каждое 15-е число. 20% скидки на пиццы от пиццерийки. Предложение не действует на наборы и не суммируется с другими акциями. Пиццерийка.рф.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Политическая реклама. Северяне должны иметь достойную жизнь.
4: Мы требуем справедливые зарплаты и пенсии, уверенность в будущем наших детей. Вернуть ЖКХ под контроль государства.
0: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
5: Реклама на Power Hit Radio. С нами выиграть.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ИП Вариханова Яна Игоревна. Рыбный магазин «Шеф-Порт». Свежая рыба и блюда ресторанного уровня. Кольский 51/8. Ну что же, арктическая воздушная масса к нам прилетела, в Мурманске похолодало и немножечко поморосило, и небо стало еще более хмурым. Но по сравнению с предыдущим часом, я вам хочу сказать, над заливом какое-то вот прояснение проявилось. И уже не так и грустно, и печально. Ну, а кому-то и просто веселее стало, и не было грустно. И не стало тоже. Плюс 8 сейчас, тем не менее, немного похолодало у нас в городе. Без осадков, ветер северный 3,9 метров в секунду. Ну, а к вечеру температура может понизиться вообще до плюс 6 градусов. Продолжительность дня сегодня составит 13 часов 25 минут. И заход можно будет наблюдать с 19 часов 25 минут. Ну и закат должен быть красивым, если все-таки прояснений будет немножечко побольше. Если говорить о рекордах этого дня, то все они относятся к прошлому веку. В 1922 году 15 сентября было плюс 19 градусов и 4 десятых, почти как в Каменск-Уральском, между прочим, сегодня. Ну а вот в 1927 году, всего лишь 5 лет спустя, 15 сентября уже был минус 1 градус и 1 десятая. В общем-то, уже, наверное, было и холодно, и уже ледок на лужах тогда появился. Ну, а завтра у нас в Мурманске будет намного лучше, чем сегодня. Если вас ободрит эта мысль, тогда с ней и живите. Завтра будет значительно больше солнца. Прям-таки в середине дня оно появится. Воздух прогреется до плюс 13 градусов. Ну, а ночью температура воздуха может опуститься даже до 2 и до 4 градусов со знаком плюс. Ну, вы просто по ночам не гуляйте, а гуляйте завтра в обед, потому что нужно сейчас ловить солнечные денечки. Сегодня наш регион находится в малоградиентном барическом поле, и по области местами идет небольшой, на востоке умеренный дождь, ветер западных направлений дует, ну а температура воздуха от плюс 7 градусов в Лавозеро до плюс 9 градусов в Верхнетуломском. Мурманске, напомню, сейчас плюс 8. Спонсор прогноза погоды – рыбный магазин «Шеф-Порт». Свежая рыба и премиальные морепродукты, полуфабрикаты, натуральные специи, ручная разделка и шоковая заморозка. Красивые и натуральные ужины ресторанного уровня без долгой подготовки. Собственное производство – качественно, просто, полезно и вкусно. «Шеф-Порт» – там, где рыба становится искусством. Кольский 51/8, ВКонтакте «Шеф-Порт Мурманск».
0: Сила твоего дня.

0: Реклама.
1: Ваш автомобиль требует внимания? Не тратьте время на бесконечные поиски. Интернет-магазин автозапчастей для японских и корейских автомобилей isparts.ru. Удобный поиск по каталогу в несколько кликов. Приятные цены. Доставка до магазина от 2 часов. Скидка 5% после регистрации на сайте. Isparts. Надежные запчасти для вашего комфорта. Пункт выдачи заказов Свердлова 21 и Поларионов АЭС. Огранив 310-519-025-1061.
0: Сила твоего дня.
2: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
0: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
3: Партнер проекта «Произвольный». Производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича 5, торговый центр «Русь», второй этаж, телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет. Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любимой музыки.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ООО «Партнер». Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
2: Мужчина заходит в комнату, где есть другие люди, и как будто не может сесть на место, пока не прикоснется к каждому другому мужчине. И попробуйте кого-то пропустить. Если одному пожал руку, а другому нет – демонстративное пренебрежение. Пожал слишком крепко – агрессия. Слишком слабо – неуверенность. К долгому рукопожатию тоже вопросы. А влажная рука вообще катастрофа. Но ведь с точки зрения биологии все это совершенно избыточное мероприятие. Две минуты с пользой. У микрофона Юля Ряшкина. Популярная гипотеза. Рукопожатие возникло как демонстрация отсутствия оружия в твоей правой руке. Наверняка историки этого не знают. Но сам жест 100% древний. Первое изображение датируется 9 веком до нашей эры. Ассирия и Вавилон. Два правителя соединяют руки в контексте политического союза. Причем, видимо, именно соединение рук. Потрясали ли они ими так, как сегодня, знать мы не можем. Далее рукопожатие встречается и в древнегреческом искусстве, и у римлян, став символом дружбы и верности. Современная история рукопожатия стартует где-то в 17 веке. Квакеры, это такое религиозное движение в Англии, использовали этот жест как демократическую альтернативу поклонам, подчеркивающим иерархию. И эта демократическая, антииерархическая первопричина рукопожатий любопытно выглядит сейчас в контексте женщин. Помните про того мужчину, с которого мы начали? Он заходит в комнату и прикасается ко всем другим мужчинам в помещении. А женщины как будто оказываются в это время в параллельной вселенной, пока мужчины физически подтверждают присутствие друг друга. Это социальный код. И коды иногда переживают причины, по которым они когда-то появились. В деловой среде рукопожатия менее гендерные. Переговоры, заключение сделок. Тут рукопожатие почти печать. Для спорта это тоже важный символ спортивного перемирия. Например, в карате сопернику с более высоким рангом отвечают на рукопожатие обеими руками, а по завершении поединка уже оба соперника выполняют рукопожатие двумя руками, дабы подчеркнуть, что противник хорошо провел бой и является достойным соперником. Но вообще рукопожатие не является универсальным человеческим приветствием. Мир здоровается десятками других способов. В Японии кланяются, в Индии распространено намасте, в Таиланде вай, ладони складывают перед собой. У маори в Новой Зеландии – хонги – прикосновение носами и лбами. Представляете себе такое утро в офисе? Во многих странах Европы и Латинской Америки здороваются поцелуями в щеку – одинарными, двойными, тройными. А где-то приветствие может быть просто жестом рукой или кивком, коротким объятием. То есть человеку совершенно не обязательно трогать ладонью ладонь. И это стало особенно очевидно в ковид, когда выяснилось, что рукопожатие не только символ доверия, но и отличный способ обменяться микроорганизмами. В ход тогда пошли локти, кулачки, бесконтактные воздушные объятия, и мир не рухнул без проверки наличия ладони у всех мужчин. А тут еще выяснилось, что четверть зумеров не готова здороваться за руку с незнакомцами. В общем, меняется отношение к ритуалу ради ритуала. Рукопожатие остается там, где особенно полезно символически. Но вполне возможно, что в обычной жизни мы позволим мужчине зайти в комнату, сказать всем привет, просто сесть и заняться своими делами. Юлия Ряшкина, до новых встреч в эфире.
0: Спонсор программы – сертифицированный сервисный центр «Партнер». Техобслуживание и ремонт разных марок авто. Постгарантийное обслуживание, ремонт подвески, развал схождения. Обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования. Обслуживание парков автомобилей юрлиц. Кольский 110-1, 655-655.
1: Две минуты с пользой. Если села батарейка, Power Your Day.

0: Автохит.
1: Еще один музыкальный привет улетает для тех, кто сейчас за рулем. Спонсор рубрики ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78-51-50. Рогозерская, 20. И если в прошлом часе я вам рассказывала об истории паровоза, паровозной истории, которая случилась в

0: 1956 году. Ну и давайте в честь первого такого полета послушаем замечательную композицию от Annabelle England, которая называется «Born to Fly», «Рожденный, чтобы летать».
1: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.

Life в честь первого магистрального полета реактивного лайнера Ту-104. Ну а вы не летайте по дорогам. Спонсор рубрики — станция технического обслуживания «Автопорт», сертифицированное обслуживание легковых автомобилей, ремонт

0: бесплатно. 78-51-50. Рогозерская, 20.
1: Автохит на Power Hit Radio. Реклама на Power Hit Radio. На этот саммит не слетаются роскошные самолеты, не съезжаются лимузины и не собираются демонстрации антиглобалистов. Еженедельный саммит главных хитов планеты. Большая двадцатка. 20 самых ярких треков Power Hit Radio собираются вместе, чтобы выяснить, кто из них number one. Компромиссов и мирных договоров не ждите. Лидером будет только один.
2: Каждую субботу в 17 и в воскресенье в 11 часов.
3: Партнер программы — студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «Один маникюрная».
1: Во вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
4: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
1: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9:30 и 18:00. Политическая реклама.
5: Пока другие молчали, «Справедливая Россия» требовала спасти молочное животноводство в регионе. Поголовье коров сократилось на треть, надои рухнули вдвое, элитные стада на грани уничтожения. Животные голодают, а с полок исчезают местные продукты. Мы теряем отрасль. «Справедливая Россия» предложила экстренные меры для спасения сельского хозяйства. Власть обязана их принять. Александр Макаревич призывает: находите в бюллетене «Справедливую Россию». Поддержите нашу команду.
1: Power Сила твоего дня.
6: С наступлением холодов важно подготовить автомобиль к суровым зимним условиям. Nissan Мурман. Специализированный магазин автозапчастей для автомобилей Nissan и Infiniti. 16 лет на рынке. Всегда в наличии запчасти и жидкости для техобслуживания, необходимые расходные позиции, доставка запчастей на японские и корейские автомобили под заказ до магазина от 2 часов. Система скидок. Свердлова, 21, 43, 67, 41. Nissan-Murman.ru.

прислать нам. По итогу каждого месяца жюри выбирает лучшую работу и награждает автора. Приз Алиса Яндекс Станция. Также ежемесячно с помощью лотереи мы продолжим разыгрывать сертификат на 50 000 рублей для заказа мебели в детскую комнату от компании «Венге Мебель».

декабря. Ну и обращаю внимание, что заходите в нашу группу во ВКонтакте и обязательно ознакомьтесь там с правилами конкурса. В нашу группу во ВКонтакте также присылайте и фото детских работ, и там же мы создаем альбомы.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей, у микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. Первая партия вакцины против сезонного гриппа поступила в Мурманскую область. Вакцина обновленная, в препарате заменили все три компонента, чтобы защитить жителей от новых актуальных штаммов вируса. Первая партия 5000 доз уже поступила в Мурманскую область, ее распределят. Для вакцинации в образовательных учреждениях поступление основного объема вакцины ожидается 18 сентября. И уже с 21 сентября во всех поликлиниках Заполярья стартует массовая прививочная кампания для взрослых и детей. Как сообщил глава регионального Здраво Дмитрий Панычев, пройти иммунизацию против сезонного гриппа можно в поликлинике по месту жительства. Также сделать прививку можно на рабочем месте по заявке от организаций. В эпидсезоне 2026-2027 в Мурманской области планируют привить более 300 тысяч северян. В Мурманске расселяют два дома в районе больничного городка. Это дом номер 49 по улице Академика Павлова, дом номер 6 по улице Куйбышева. Соответствующее постановление подписал глава города Иван Лебедев. Жителям домов предложено прекратить использование помещений для проживания с 15 сентября. После отселения всех людей в зданиях отключат газ, тепло, электро и водоснабжение, а также водоотведение. Управлению капитального строительства поручено принять меры по ограничению доступа в дом. Двухэтажные деревянные дома были построены в середине 50-х годов. В 2018 году оба дома признали аварийными и подлежащими сносу. В аэропорту Мурманска светили часовню. Она находится на втором этаже нового терминала, который открыли в ноябре 2025 года. Часовня воздвигнута Мурманской епархией во взаимодействии с правительством региона, компанией «Новопорт Холдинг» и при личном участии мецената Александра Биба, сообщает «Комсомольская правда Мурманск». Мурманская область принимает участие в гастрономическом фестивале «Вкус народов мира» в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Наш регион представляет первая в России сеть арктической кухни «Арктик Мун». Это семейный проект кировчан Екатерины и Георгия Мун. Более 100 поваров из нашей страны, а также из Сирии, Индии и Китая приготовят около 20 тысяч дегустационных порций. Интерактивная экспозиция «Гастрономическая карта мира» знакомит с наследием народов. От Мурманской области здесь представлены товары местного производства. Это варенье и соусы из северных ягод, коллаген, морские козули, пряники, арктические конфеты, чипсы из ягеля и другая продукция. Спонсор выпуска новостей представляет диагностический центр «МРТ-эксперт». Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки «Philips». В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Новикова. До скорой встречи. Эфир на 104.5 продолжит Света Владимирова.
0: Power your day. Не зависай. Обороты набирай.

Sign. Ну а Карина просит поставить что-нибудь французское, какую-нибудь новинку, ну и все. Понятно, что намекает она, конечно же, на новую композицию Милен Фармер. Все-таки Le Tour.

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: Магазин автозапчастей Nissan Мурман. 16 лет на рынке автозапчастей оригинальных и аналогичных фирм-производителей. Nissan-Murman.ru.
0: Power Your Day.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
6: Простых решений не бывает, но есть разумный выбор. Рекламная служба Хит-радио 488-442.
0: Если выжат как лимон, камон на Power Come On. Power Your Day.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Теребас Тур». Открывайте приложение «Теребас» для бронирования морских туров в Териберке. По-прежнему плюс 8 градусов за окном, но вот некоторые источники, и в том числе термометр у меня в студии, показывает, что все-таки плюс 9. Ну, выбирайте, какая вам температура больше нравится. По ощущениям, мне кажется, все равно не очень-то и тепло. Облачность остается очень низкая, и вот сопка над заливом практически покрыта таким туманом из-за того, что облако очень низко опустилось. Возможно, там идет дождь, но у нас в городе в настоящий момент без осадков, ветер северный 3,9 метров в секунду. И для тех, кто любит вечерние променады, я сообщаю, что к вечеру температура может понизиться до плюс 6 градусов. А завтра будет погода, кстати, очень просто замечательная. Осадков нам также не обещают, а обещают солнце. Особенно прям-таки в середине дня оно будет достаточно яркое, обещает ясную погоду. Ну, а к вечеру все-таки будет больше переменная облачность. Но все равно среда завтрашняя будет располагать к прогулкам. Температура воздуха ночью у нас в городе завтра может опуститься от 2 до 4 градусов. Ну, а днем воздух прогреется до 13 градусов. Замечательно. Прогноз. Сегодня наш регион находится в малоградиентном барическом поле. В связи с тем, по области местами идут небольшие дожди. Кстати, температура по области за последние вот 2 часа она повысилась. В Никеле уже плюс 10, в Кандалакше плюс 11, хотя двухзначного плюса нам и не обещали. Но в Мурманске по-прежнему плюс 8-9 градусов. А завтра в области также ожидаются местами небольшие дожди. Ветер южных направлений умеренный. Местами днем он может быть сильный. Температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов тепла. Местами заморозки до минус 2 градусов. Ну, а днем температура воздуха по области будет от плюс 9 до плюс 14. В Мурманске сейчас плюс 8, я напомню. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Теребас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба и купить магнит. А потом вернуться домой и услышать: «Кита видели?» Чтобы было что ответить, морские туры в приложении «Теребас». ООО «Теребас Тур», ОГРН 12-551-400-2211, Мурманск, Достоевского 12, офис 5.
0: Power Your Day. Переходи на сильную сторону. Feel the power. Power.
2: Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения.

Орплей – сеть салонов «Азия СПА» и «Тайрапи». Массажи, СПА-программы с прогреванием в хамаме. Уникальные СПА для волос и головы. Атмосфера роскошного отдыха в традициях тайского СПА. Скачивайте приложение «Азия СПА» в App Store и Google Play. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал СПА». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. This is...

0: Реклама.
1: Ваш автомобиль требует внимания? Не тратьте время на бесконечные поиски. Интернет-магазин автозапчастей для японских и корейских автомобилей eSparts.ru. Удобный поиск по каталогу в несколько кликов. Приятные цены. Доставка до магазина от 2 часов. Скидка 5% после регистрации на сайте. eSparts. Надежные запчасти для вашего комфорта. Пункт выдачи заказов Свердлова 21 и Поларионов АЭС. Огранит 310-519-025-1061.
0: Сила твоего дня.
2: Папа рад, и мама рада. Охраняет нас армата.
3: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
4: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
5: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой.
6: Обратная тяга на Power Hit Radio.
5: С понедельника по четверг с 18 до 20.
7: Партнер программы «Автосалон Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда. Электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А. 25-25-50.
0: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

Отправляете, приветов не передаете, только лаконично заказываете музыку. Но, может быть, вам захочется ближе к вечеру пообщаться. Так у нас во ВКонтакте уже даже тема для вечерней беседы подвешена. В каком деле вы профан? Да, вы не ослышались. Не профессионал, а профан. Но все равно это делайте, потому что нравится или очень надо. В общем, если у вас есть дилетантский опыт, заходите в нашу группу во ВКонтакте и делитесь им. Ну, а вот этот вот Broken Angel... Такой лаконичной музыкальной заявки для Анны.

нет, я ошиблась. Все-таки есть у нас привет, и он предназначен для всего города Мурманска. От Алексея Кастер Плюс из Санкт-Петербурга. Это, конечно же, из Санкт-Петербурга. Алексей слушает нас везде, пишет: вы мне придаете стимул жить вот так вот. Очень приятно. Обожаю вас всех и всех ведущих, которые умеют поднять настроение. Прям вот читаю сообщения одни за другим. Приходят: Алексей, привет вам из Мурманска. Надеюсь, погодка у вас в Питере

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geliomega.ru.
2: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
3: Давай бесплатно подключим Ситилинк, пусть они все и проверят.
2: Точно, у них как раз акция «Высокая скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
3: Да, просто звони. 707-105.
2: Эх, малой отличником станет.
3: Звони. 707-105.
4: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
5: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
6: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
7: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
0: Политическая реклама. Север дает стране огромные богатства, и северяне должны иметь достойную жизнь.
8: Мы требуем доступное жилье, справедливые зарплаты и пенсии, качественную медицину, вернуть ЖКХ под контроль государства, поддержку промышленности и местных предпринимателей, уверенность в будущем наших детей.
0: ЛДПР. За сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию. Сила твоего дня.
1: С наступлением холодов важно подготовить автомобиль к суровым зимним условиям. Nissan Мурман. Специализированный магазин автозапчастей для автомобилей Nissan и Infiniti. 16 лет на рынке. Всегда в наличии запчасти и жидкости для техобслуживания, необходимые расходные позиции, доставка запчастей на японские и корейские автомобили под заказ до магазина от 2 часов. Система скидок. Свердлова, 21, 43, 67, 41. Nissan-Murman.ru.
0: Power Your Day.

песни прямо сейчас. Ну и еще одно поздравление прилетело, как всегда, под конец программы. Итак, Максим Максимов просит поздравить Александра Юрьевича, нашего меха, с днем свадьбы. Долгих лет семейного счастья, любви и всего самого наилучшего. Ну, конечно же, я поддерживаю. Главное, чтобы любовь, она не угасала, она теплилась. А что нужно для этого? Для этого нужны большие знаки внимания и маленькие подарочки. Ну и, конечно, долгий поцелуй на ночь. Помните об этом и будьте счастливы. Для Александра Юрьевича и его супруги звучит композиция «Что такое любовь?». Ну, а меня зовут Света Владимирова. Я прощаюсь с вами до воскресенья совершенно точно. Ну, Алекс, а ваша музыкальная заявка, она будет исполнена после программы «Капитальный ответ». Все, теперь точно прощаюсь. Всем хорошего вечера. Пока.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Капитальный ответ. Партнер программы НКО «Фонд капитального ремонта Мурманской области». Капремонт в срок и с гарантией. Подробнее на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: Приветствую, у микрофона Максим Байков. В этих программах мы разбираемся с вопросами, связанными с капитальным ремонтом в Мурманской области. Взносы на капитальный ремонт обязаны платить все собственники квартир в многоквартирных домах, включенных в региональную программу. Однако в ряде случаев жильцы могут быть полностью или частично освобождены от этих платежей, рассказала начальник организационно-правового отдела фонда капремонта Мурманской области Виктория Карпенко.
3: В региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не включены аварийные дома и дома, где менее 5 квартир. Соответственно, проживающие в них северяне не платят взносы за капитальный ремонт.
2: Также законодательством предусмотрены льготы для отдельных категорий граждан. Они могут быть федеральными и региональными.
3: Право на получение компенсации расходов по оплате взносов на капитальный ремонт имеют граждане, достигшие 80 лет в размере 100%, граждане, достигшие 70 лет в размере 50%, также инвалиды первой и второй группы. Льгота предоставляется одиноко проживающим неработающим гражданам или проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан старшего возраста.
2: Как отмечает начальник организационно-правового отдела фонда капремонта Мурманской области Виктория Карпенко, важно, что льгота по оплате капремонта предоставляется не в виде скидки, а является компенсацией расходов по уплате.
3: По вопросам компенсации по уплате взносов на капремонт необходимо обратиться в Центр социальной поддержки населения по месту регистрации.
1: Капитальный ответ. Программа выходит при поддержке фонда капитального ремонта Мурманской области.
4: С нами ваш дом преобразится. С 2014 года мы капитально отремонтировали более 2000 домов.
1: Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
5: You're listening to...

0: Всем добрый вечер. Это программа «Круиз-контроль». Время мониторить дорожную обстановку в Мурманске. У микрофона Мария Фрейман. До 20 часов дежурю в студии Powerhit Radio. Спонсор программы ООО «Кольский транспортный терминал», комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru. У нас есть сайт, приложение, группа ВКонтакте. Все это настроено на то, чтобы принимать заявки от вас. Не заявки, Powerhit Day уже закончился. Сообщения с информацией о пробках, авариях, прочих трудностях, которые возникают на вашем пути. Так что отправляйте все это туда. Ну и про номер телефона помните. 488-448.
1: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Powerhit Radio.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной специальной техники и грузовых машин. Решение сложных проектных задач по перевозкам тяжелых и негабаритных грузов и оборудования. Услуги землеройной, подъемной и уплотнительной техники для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Люблю я пиццерийку в середине месяца. Все по-настоящему. Приходишь сам и забираешь пиццы со скидкой 20%. И так каждое 15-е число. 20% скидки на пиццы от пиццерийки. Предложение не действует на наборы и не суммируется с другими акциями. Пиццерийка.рф.
3: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
4: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
3: Компания «Консультант ИТС».
5: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 25-00-50. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Политическая реклама.
6: Пока другие молчали, «Справедливая Россия» остановила планы власти увеличить взносы на капремонт. В конце 2025 года мы предупредили чиновников, повышать платежи за капремонт после принятия бюджета значит нарушать закон. «Справедливая Россия» продолжит защищать северян от поборов на капремонт. Александр Макаревич призывает: «Находите в бюллетене «Справедливую Россию». Поддержите нашу команду».
0: Круиз-контроль.
1: Кольский транспортный терминал – комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Климат-контроль.
1: В Мурманске по-прежнему плюс 8 градусов, ветер северный, в порывах до 9 метров в секунду. Завтра синоптики нам обещают облачную с прояснениями погоду. Местами возможен небольшой дождь, ветер будет южным, юго-восточным, умеренным. Ночью температура воздуха будет от 1 до 6 градусов тепла, местами заморозки до минус 2, а вот днем воздух прогреется до 14 градусов. Это была информация по всей территории Мурманской области. Что же в Мурманске? Так, 16 сентября облачная с прояснениями погода, но без существенных осадков. Ветер будет южным, умеренным. Плюс 2-4 это в ночные часы температура воздуха, а днем столбик термометра поднимется до 13 градусов. Да, завтра без существенных осадков в Мурманске. Более того, скажу, что еще и солнце будет время от времени появляться на небосводе. А вот четверг, скорее всего, первая половина дня будет дождливым. Ну, до четверга еще нужно дожить. Так что с радостью и удовольствием проживаем этот вечер. И завтрашний день погода более-менее комфортная. Плюс 8 за окном в Мурманске сейчас.
0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: выходных была в городе Полярной Зори. Это было непривычно оказаться в таком оазисе, когда на дорогах очень мало машин. Скажу больше, мне показалось, что на весь город там светофоров, ну, буквально два, ну, может быть, три. У нас их много, и в этот час на них время от времени скапливаются пробки. Но эти мои слова, это что-то среднее по больнице. Что там в реальности происходит? Что сейчас на самом деле? Рассказывайте через сайт или наше приложение. Можно отправить сообщение в студию Powerhit Radio, номер телефона 488-448.
1: Трудно ехать? Сними с ручника. Круиз-контроль на Powerhit Radio.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной специальной техники и грузовых машин. Решение сложных проектных задач по перевозкам тяжелых и негабаритных грузов и оборудования. Услуги землеройной, подъемной и уплотнительной техники для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
1: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Это мы, единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
4: Вот она, рыба вашей мечты.
5: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
4: Вкусно и полезно.
5: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
6: Ура! Снова в школу! А с новым окошком в моей комнате будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.
7: Акция месяца. Ура! Снова в школу! В сентябре при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рехаус» скидка 50%. Окна Рехау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25-16-43. Сайт oknaaries.ru.
8: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
9: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
10: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
11: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
10: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
11: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
1: Круиз-контроль.
2: Кольский транспортный терминал – комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
1: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
12: Обычно какие-то такие позитивные сообщения в круиз-контроле – это редкость. Всегда что-нибудь на дорогах в Мурманске происходит. Ну вот пример подает Федор, пишет: «Здравствуйте, улица Павлика Морозова свободна в обе стороны». Спасибо, это вам спасибо.

0: Акселератор.
1: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Некоторые города Соединенных Штатов Америки экспериментируют с настройкой светофоров так, чтобы дисциплинированные водители попадали в зеленую волну, а лихачи чаще останавливались на красной. Тот, кто едет с разрешенной скоростью, получает зеленый точно в нужный момент, а тот, кто спешит, подъезжает к перекрестку, когда там все еще горит красный и вынужден тормозить. Правда, скептики опасаются, что водители начнут чаще проезжать на красный. Однако результаты экспериментов обнадеживают. В Портленде средняя скорость снизилась с 39 до 30 миль в час, с 63 до 48 километров в час, что соответствует ограничению. В Северной Каролине при круглосуточном режиме число ДТП уменьшилось на 43%. Лучше всего стратегия работает на дорогах с интенсивным дневным трафиком и пустующими ночами.
0: Акселератор.
1: Около 3/4 российских автомобилистов не собираются в обозримом будущем совершать покупку машины через Marketplace. Такие данные получили Автостат и Автомейл в ходе недавнего опроса. Выяснилось, что основных причин такого неприятия онлайн-покупок автомобиля две. Половина находит подобные сделки слишком рискованными, а другая половина считает необходимым лично опробовать автомобиль перед покупкой. Однако оставшаяся четверть респондентов в целом уже готова купить автомобиль удаленно, с доставкой при соблюдении ряда условий. Так, почти 13% могут пойти на сделку, если у автомобиля будут прозрачная история и онлайн-оформление, а также будет обеспечена гарантия возврата. 10% респондентов готовы купить на маркетплейсе новый автомобиль, если продавцом выступит официальный дилер. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор. Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Продолжается. Сегодня в утреннем круиз-контроле мои коллеги обсуждали довольно любопытную тему. Пересмотреть экзаменационные билеты по ПДД из-за большого количества ошибок и некорректных формулировок предложил член общественной палаты Александр Холодов. Ну и, в общем, к этой инициативе ГАИ тоже поддержала. Да, пора бы все пересмотреть. И вот мои коллеги у вас сегодня утром спрашивали, с какой попытки вы сдали теорию на экзамене в ГАИ, какой вопрос помните до сих пор, и что в реальности оказалось не так, как в билетах, как вот в этой теории. Все ваши комментарии и телефонные звонки мы собрали в аудиофайл, уже разместили в информационном канале во ВКонтакте Пархит-радио, так что заходите, послушайте, там же можно оставить свой комментарий, свой ответ на озвученные мною вопросы. Ну а круиз-контроль вечерний продолжается, мы сосредоточены на том, чтобы узнавать, какие там проблемы сейчас на дорогах в городе, если авария или пробка, неработающие светофоры, любые другие неприятные ситуации, о них стоит рассказать, использовать сайт или наше приложение, чтобы отправить сообщение в студию.
1: В Мурманске не торопись, на светофоре встретимся. Круиз-контроль на Power Hit Radio 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной специальной техники и грузовых машин. Решение сложных проектных задач по перевозкам тяжелых и негабаритных грузов и оборудования. Услуги землеройной, подъемной и уплотнительной техники для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com. Политическая реклама.
2: Спроси любого спортсмена. Без соперника формы не будет. Можно сколько угодно забивать пустые ворота, но на реальных соревнованиях посыплешься. Власть – та же команда. Приди на выборы, дай ей соперника. Максим Белов, партия «Новые люди».
0: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней. 488-442. Круиз-контроль.
1: Кольский транспортный терминал. Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые — нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Федор оповестил нас о том, что на улице Павлика Морозова проезд свободен, что в одну и в другую сторону можно проехать без проблем. Огласите, пожалуйста, весь список, где еще так комфортно и хорошо сейчас на дорогах в Мурманске.

завершается, но поскольку дежурить в студии я еще продолжаю, то можно будет сигнализировать и далее, вдруг что-то произойдет. Не хотелось бы, конечно, каркать, но на всякий случай напоминаю, что опция такая остается. Спонсор программы — компания «Кольский транспортный терминал», современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной специальной техники и грузовых машин, оперативное решение задач по землеройной, подъемной и уплотнительной технике для максимальной подготовки строительных объектов. Кольский транспортный терминал, сайт ktt-51.ru. Далее у нас после районов кварталов, это такой блок о недвижимости, начнется обратная тяга, и там мы поговорим о нашем опыте, непрофессиональном, вот в чем мы с вами дилетанты. Так что не прощаюсь, через несколько минут продолжим.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
0: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
3: Всем привет, с вами Максим Байков. Квартира, как и любой товар, при продаже требует подготовки. Эксперт программы Константин Винзовский рассказал о важности предпродажной подготовки, общении с потенциальными покупателями и определении цены.
4: Все-таки это товар, знаете, вот машину продаем, всегда она помоется, коврики намыты, напылесосили, наполировали. Показываем, так и квартира требует внимания еще больше, чем машина. Соответственно, клининг, соответственно, уборка. Определенные там есть стандарты требований. Фотки должны быть правильные. Фотки будут классными, если человек придет, посмотрев объявление, скажет, на фотографиях она лучше смотрится. Значит, вы сделали все классно. Главное, что человек пришел. Всегда сможете сделать ему дисконт, сделать подарок какой-то, мебель какую-то оставить, еще что-то договориться, но он с вами разговаривает, он пришел. Поэтому вы, значит, сделали классную рекламу.
3: Итак, презентация квартиры готова. Объявление написано. Следующий важнейший этап – это определение стоимости.
4: Цена должна быть рыночной. Не надо ставить на торг 500 тысяч плюс. Это все испугает покупателей. Не все попадут в ваш фарватер, в ваше объявление. Они просто промахнутся, они пойдут мимо, увидят, что вы дорого стоите, и пойдут смотреть другие квартиры, которые в их ценовом диапазоне. И не все готовы вести переговоры о торге в 500 тысяч. Думают люди, что там 100-200 тысяч будет скидка. То есть здесь выбор правильной цены, на мой взгляд, добрую половину успеха подарит.
3: Как отмечает Константин Винзовский, здесь важно как не завысить стоимость недвижимости, так и не занизить.
4: Дешево это может напугать. Часто, когда квартира продается дешевле рынка, там, по каким-то причинам, сразу звонок от покупателя. Здравствуйте, а почему так дешево? То есть люди видят среднюю цену по рынку и могут насторожиться. Сейчас такое часто мы слышим, когда весь рынок стоит по 6, а реально продаются квартиры по 5, и у нас появляется квартира за 5. Нам задают такие вопросы. А почему 5? Мы объясняем, а где-то говорим, ну давайте за 5-500, тогда, если вам очень хочется.
3: В идеале выстроить продажу таким образом, чтобы цена сложилась органически, на основе реального спроса.
4: Люди приходят, 2, 3, 4, 5, из них двое хотят купить, и мы, конечно же, поднимаем цену, говорим, ребят, ну так случилось, вот есть предложение, лот хороший, сделайте чуть цену повыше, давайте на 100 тысяч рублей. Другим тоже на 100 тысяч рублей, потом они согласились еще выше. Мы этим, ребят, на 200 подняли, вот 300 сделайте, квартира хорошая, сами видите. Они могут согласиться, могут отказаться. Тогда мы оставляем там плюс 200. И на выходе таким образом, через спрос, именно покупатель диктует цену. То есть сколько предложил покупатель, столько она и стоит. Если их несколько, тогда, соответственно, цена пойдет вверх, и это справедливо. Такое происходит достаточно часто. Хороший способ.
3: И еще. Объявление о продаже квартиры должно быть хорошо написано. В следующей программе мы подробнее остановимся именно на этом пункте и расскажем, можно ли применять при этом искусственный интеллект.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
0: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.

Это программа «Обратная тяга». Меня зовут Мария Фрейман. И сегодня вечером до 20 часов будем обсуждать любопытную тему, которая касается, мне кажется, всех из нас. Потому что все мы...

0: положить или еще что-то отремонтировать. Ну а в удовольствие мы можем петь в караоке, можем танцевать, можем заниматься спортом. Ну да, непрофессионально, да, не дотягивать ни до каких рекордов. И может быть даже окружающим это не совсем нравится, когда мы там что-то голосим у нас на балконе, ну не после 22 часов. Ну вот делаем как умеем, нам это нравится. В общем, тема у нас дилетантизма в самых разных сферах нашей жизни. Рассказывайте в комментариях под постом во ВКонтакте. Используйте сайт или приложение для этого. Ну или звоните 488-448. В общем, делитесь историями, где бы вы проявили себя в качестве вот такого профана, дилетанта. Но не пожалели об этом, потому что, во-первых, вам это все понравилось, а во-вторых, ну просто нужно было это сделать, и все тут.
1: Ветер залива тянет замотаться в шарф. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Кольский 27Б, Фролова 24А.
0: Обратная тяга на Power Hit Radio.
3: Это мы. Единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы. Единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы. Единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
4: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
5: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
4: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
5: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
4: Ну да, Ситилинк проверенный.
5: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 707-105. Оставляй заявку.
4: Вот так Ситилинк.
6: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 707-105.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
8: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
7: BLG. Надежность в движении.
9: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 3 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
10: Политическая реклама. Северяне должны иметь достойную жизнь.
11: Мы требуем справедливые зарплаты и пенсии, уверенность в будущем наших детей. Вернуть ЖКХ под контроль государства.
10: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
12: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
13: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
0: Гурман Анатолий растягивает удовольствие. Гуттаперчевая дамочка тянет шпагат. Дальнобойщик тянет прицеп в Мурманск. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
14: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Терибас Тур». Открывайте приложение «Терибас» для бронирования морских туров в Териберке. Плюс 8 градусов. Столько сейчас за окном в Мурманске. И также было и в 15 часов, и вот сейчас уже в начале 7-го. В общем, какое-то волшебство, магия. Впрочем, ничего удивительного. Город накрыли облака. Все здесь температура, как в термосе, держится. Ветер северо-восточный. Он, кстати, снизился, уменьшился от 3 до 6 метров сейчас. Завтра, 16 сентября, на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Местами будут небольшие дожди, но ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха плюс 1,6 – это в ночные часы. Местами может быть прохладнее до минус 1, уже заморозки, так примерно неделю мы озвучиваем эту информацию. И днем от 9 до 14 выше 0. В Мурманске тоже облачно, но с прояснениями, без осадков существенных. Ветер южный умеренный, плюс 2-4 ночью, от 11 до 13 градусов выше 0. Это в течение завтрашнего дня. Кстати, вспомним о световом режиме. За лето как-то уже подзабыли, потому что, ну, стоит себе солнце на небосводе и стоит, и ни туда, ни сюда не двигается, а ведь уже очень даже как двигается. Завтра рассвет ожидаем в 6 часов 5 минут. Спрячется солнце за линию горизонта в 19:17, и продолжительность светового дня составит 13 часов и 12 минут. Это будет на 8 минут меньше, чем сегодня. Напомню, что сейчас столбик термометра за окном в Мурманске показывает плюс 8 градусов. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Терибас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба и купить магнит, а потом вернуться домой и услышать: кита видели? Чтобы было что ответить. Морские туры в приложении «Терибас». ООО «Терибас Тур», УГРН 12-551-400-2211, Мурманск, Достоевского 12, офис 5.
0: Обратная тяга.

0: наш дилетантизм. Ну да, есть какие-то сферы, области жизни, в которых мы не так уж чтобы мастера, но то ли обстоятельства так складываются, то ли какое-то желание у нас появляется это сделать. Мы берем и делаем. И в качестве примера у нас, может быть, ну какие-то примерные представления о том, как это должно быть, либо в интернете смотрим, как это делают другие, и повторяем. Очень хороший комментарий прислала Людмила. Она пишет, отремонтировала унитаз, слив благодаря роликам из интернета. Это нереально собой гордилась и была благодарна мастерам, что выкладывают и делают подобные ролики. Поставила лайк. Вообще, это очень такая типичная история. Часто слышу в утреннем круиз-контроле, как мои коллеги делятся такой же информацией. Ну вот Макс Байков, да, у него автомобиль, мотоцикл, еще гараж. И, в общем, время от времени он тоже чего-то там починяет в этих железяках, используя пример вот этих блогеров. Пробует и что-то даже получается. Вот Август пишет, что купил специально сковородку для блинов, купил специально готовый сухой состав для блинов, сделал состав для выпекания, как в инструкции на упаковке. А эти блины не пекутся. Так что приходится сейчас нашему слушателю ходить в блинную, и там есть блины. Сковородку пытается продать, почти новая. И такой вывод делает интересный, что если нету тещи, то и на блины некому ходить. Но вот это тот случай, когда производитель постарался сделать все максимально просто для таких чайников, как мы с вами, которые не умеют замешивать тесто и выпекать вот этот простейший блин, но все равно не получается. Ну, в любом случае, звездочка за попытку, Август, и рассказывайте, а что вы такого сделали? Вот вы не профессионал, ну, что-то починили, может быть, каким-то творчеством увлеклись, и более-менее получилось. Да, пусть не как олимпийский рекорд, но что-то в этом роде. В общем, рассказывайте свои истории, как вы без слуха и голоса поете, и не прекратите это делать, потому что вам это нравится. В чем вы дилетанты?
1: У директора вытянулось лицо. Теща потянула спину. Школьники тянут лес рук. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто». Больше 20 лет на рынке. В продаже автомобили 2026 года выпуска. Volkswagen Tiguan, Terramont, T-Roc, Taru XR, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Kia Seltos, Geely Manjaro, Toyota Land Cruiser, RAV4 и Highlander. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Трейд-ин, выкуп авто. Фролова 24А, Кольский 27Б, 25-25-50.
1: Обратная тяга.
0: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. Армата. Для тех, кто выбирает качество.
3: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
4: Смех продлевает жизнь. В Мурманске стало больше поводов для смеха и отличного настроения. Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери. «Моткис» начинает первый сезон и приглашает на яркие, искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Выбирайте спектакль по душе, а лучше приходите на оба. Подробности ВКонтакте «Моткис». Телефон 7-4-9-7. Для лиц старше 12 лет.
1: Политическая реклама.
5: Пока другие молчали, справедливая Россия с тысячами северян 5 лет боролась за наш океанариум. Вместе мы спасли тюленей от смертельной перевозки в Москву. Добились митинга и остановили эту преступную авантюру. Нашли специалистов для реконструкции. Помогаем коллективу и ластоногим артистам. Справедливая Россия продолжит добиваться передачи океанариума в собственность региона. Александр Макаревич призывает. Находите в бюллетене справедливую Россию. Поддержите нашу команду.
1: Обратная тяга.
2: Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда под заказ. Кольский 27Б и Фролова 24А.
0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
6: Обратная тяга. На Power Hit Radio.

0: Сегодня в «Обратной тяге» мы пестуем свои несовершенства. Делимся рассказами о том, как мы себя попробовали в каком-то деле. Может быть, это и не получилось, но нам понравилось. Или дилетантский опыт в чем-то, что нам нужно было позарез сделать. Вот до этого озвучивала сообщение от Людмилы, которая сама починила унитаз по роликам в интернете. Там были мастер-классы, видимо, и она жутко собой после этого гордится. Да, возможно, профессионал сделал бы это быстрее, лучше, качественнее, но она все равно взяла это и сама все починила. Степан пишет, что обычно то, что не получается, он сразу бросает. И так было именно с рыбалкой. Он еще был подростком, когда попробовал впервые ловить рыбу. Впервые, единственный раз, как оказалось, что он выбрался летом за город, на речку, накопал червяков. И удочка была хорошая. Ну, в общем, полдня он просидел. Половину нашего Степана съели комары. Вот. И всю рыбу он как наживку там, не рыбу, а червяков он потратил как наживку, поймал какого-то несчастного пескаря размером с палец. Даже коту во дворе стыдно такой улов принести. Ну, в общем, с тех пор наш слушатель больше не рыбачит. Но зато появилось другое развлечение, тоже непрофессиональное. Каждый год, пишет он, в апреле выбираюсь за березовым соком. Тоже по-дилетантски, без особой подготовки, а чисто в удовольствие. Полторашку за пару-тройку часов набираю на месте попить. Ну и домой немного привезти хватает, а больше мне и не нужно. Я, кстати, не первый раз слышу о том, что вот так можно собирать запросто этот березовый сок. Никогда ничего подобного я в своей жизни не видела. И, по-моему, в Мурманской области таких развлечений нет. Ну или, по крайней мере, среди моих знакомых нет таких людей, которые отправляются куда-то вот в лес, чтобы набрать себе полторашку березового сока. Мне кажется, у нас на всю Мурманскую область только берез не наберется, чтобы дать сок полтора литра. Рассказывайте вы про свой дилетантский опыт. Что вы делаете с удовольствием? Да, прекрасно понимаете, что, может быть, это получается не идеально, но все равно делаете.
1: Взгрустнувшая Надежда Кузьминишна затягивает песню. На шиномонтажке тянут резину. Мальчик Игнат тянет кота за уши. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
2: Внимание! Впереди ликвидационная распродажа саженцев со скидками до 70%. Пункт назначения. База «Строймикс» Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки по ценам, ради которых стоит изменить маршрут. Поехали!
3: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. «Привет, обед!» – бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саиф-Кулоевич, Агрнип 321-519-400-143-34.
4: Обратная тяга.
5: В автосалоне «Элвис Авто» в продаже автомобили 2026 года выпуска. Новые Volvo XC60 и XC90, Audi Q2L, Audi Q3, Audi Q5, Audi Q6, Mazda CX-5, обновленный Geely Manjaro, Honda CR-V, Nissan Qashqai и X-Trail. Выгодный трейд-ин, выкуп авто, поставка авто любого бренда, электро- и гибрид-кары под заказ, Фролово 24А и Кольский 27Б.
6: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
7: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Золото чарта.
1: Спонсор рубрики ООО «Статус» — станции технического обслуживания «Автопорт» 78-51-50, Рогозерская, 20. Отправляемся в Европу, в золоте чарта, в страну с богатейшей историей. На ее территории расположено 25 тысяч замков. То есть есть что посмотреть скучающему туристу. Работают около 7 тысяч. Только вдумайтесь, музеев – это родина важных для всего человечества изобретений. Загибаем пальцы. Автомобиль с бензиновым двигателем, печатный станок, рентгеновские лучи, сим-карта. Ну, даже термос, зубная паста в тюбике и вот те самые джинсы, которые есть в гардеробе у каждого из нас – тоже изобрел выходец из этой страны. Да, они были придуманы в Америке, но это был иммигрант из той страны, которая загадана в золоте чартов. Местных жителей, ну, почти 83 миллиона, это тоже очень много, и живут они в среднем до 82 лет, что тоже довольно существенная продолжительность. 77% из них в городах. Законодательство государства строгое, но справедливое. Алкоголь, естественно, запрещен для водителей, но не только для них, для велосипедистов тоже. Если полицейский вот тебя поймает, такого развеселого велосипедиста, то будет запрет ездить не только на велосипеде, но и на автомобиле тоже, потому что изымаются права и на них под автоматом, каскадом. Штрафы очень высокие за выброс мусора в неположенном месте. Окурок мимо урны обойдется человеку примерно в 50 евро, даже от 50 евро, насколько я помню, там такая прогрессивная шкала штрафов. Кулинарные традиции тоже просты, понятные, и нам в том числе. Это сосиски, квашеная капуста, картофель. И пару лет назад все мы были очарованы таким понятием, как хюгге, помните, ощущение покоя, комфорта, неспешности, да, уюта в пространстве человека, в его жизни. Так вот, в этой стране тоже есть такое понятие бытового счастья. И звучит оно как Gemütlichkeit. И это Германия. В музыкальных чартах Германии сегодня лидирует, не поверите, Натали Имбрули. «Прекрасная любовь». Спела она песню с таким названием.

Поставила все, даже зная, что не выиграю. Повторила бы все с самого начала. Это прекрасно, любить тебя. Поет Наталья Имбруглия. Золотой чартов. Этот трек сегодня повсеместно слушают в Германии. Он там на верхних строчках музыкальных чартов. Спонсор рубрики — станции технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей, ремонт подвески, тормозных систем, шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78 51 50. Рогозерская, 20.

На тяге сегодня обсуждаем наш дилетантский опыт, что мы не умеем делать как профессионалы, но все равно беремся за это, потому что, ну, либо жизнь заставила, либо вот захотелось, появилось у нас увлечение петь в караоке. Понятно, что мы не вокалисты, не оперные певцы, все равно ж поем как-то и нам нравится, пусть другим не очень, но это их уже проблемы. Пусть они как-то сами решают. Людмила признается, не Людмила, а Светлана, что вот дрожжевое тесто, камень преткновения, пробую раз полгода его месить с желанием поесть мягких пирожков, но, увы, понятно, кулинария именно в разделе выпечки дрожжевой – это не ваша. Светлана, а что если участить немножечко, повторить? Пробую раз полгода, пишете вы, но попробуйте раза четыре в полгода, может быть, все-таки получится, это же дело практики.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.

минуты обратная тяга, уже финальный час у нас начинается, так что на все про все минут 45 точно есть. Почему 45? Потому что в самом конце программы у нас Romantic Collection, специальная музыкальная рубрика. В общем, это время не будем тратить зря, а будем рассказывать о том, как мы смогли мотивировать себя сделать что-то, чего раньше не делали, в чем мы не являемся профессионалами. Ну вот, решились, и получилось, может быть, не на 10 баллов, там, на 5 с половиной, но все же получилось. Как то, например, готовить, да, мы можем

0: может быть, какую-то вещь сшили тоже или переделали из существующего. Ну, помните, брюки превращаются. В общем, рассказывайте через сайт или наше приложение, отправляйте сообщение в студию. Можно воспользоваться группой ВКонтакте. Там у нас подвешен пост на тему обратной тяги. Вот прямо в комментариях пишите. Уже мы за прошлый час практически изучили, как собирать березовый сок. Ну, также узнали про не очень удачный опыт с дрожжевым тестом и с выпечкой блинов. Но вот Людмила унитаз отремонтировала. Сама гордится. Мы за нее тоже бесконечно рады. Рассказывайте о своем дилетантском опыте. В чем вы не профессионалы. Однако все равно решаетесь делать.
1: Обратная тяга. На Power Hit Radio.

говорили с Владиславом за эфиром, и он сказал, что, ну, вот в нашей стране дилетанты практически все мужчины, не созданы природой все мужчины электриками, механиками, сантехниками, ну и так далее. Но если что-то в доме ломается, вот руки чешутся, самому поковырять, попытаться устранить неисправность, и, как признался Владислав, в 90% случаев это не получается. Не захотела я сразу отпускать слушателя, который позвонил в студию, и мы попытались докопаться до причины. Что ж такое? Что побуждает вас хвататься там, я не знаю, за, как эти инструменты называются, пассатижи или что там? Может быть, это потому, что вот есть какая-то такая у нас установка, что каждый мужчина обязан уметь прибить полку, гвоздь там, обращаться вот со всеми этими инструментами, отвертками и так далее. Да, девочки, соответственно, уметь варить борщи, уметь заправить нитку в иголку и штопать носки и так далее. Может быть, поэтому, если бы изначально не было вот таких установок, и, может быть, и руки не чесались, когда что-то ломается, а чесались бы они в другую сторону, сразу звонить, вызывать профессионала, который придет и за короткое время и с минимальным количеством последствий устранит все вот эти проблемы. Ну, в общем, как-то вот так. Может быть, согласился Владислав, и из-за этого то,

0: рассуждать о причинах, когда все уже мальчики большие, все выросли. Ну, и да, этот инстинкт Самоделкина, никуда он не делся. Рассказывайте вы про свой дилетантский опыт. Чего вы, не имея базового образования, в какой сфере, в какой области, все равно делаете? С ремонтами и бытовой техники, и квартир мы уже поняли. С кулинарией тоже разобрались. Не профессионалы, не повара тоже частенько это у нас не получается. Ну, а хоть что-нибудь получается?
1: Взгрустнувшая Надежда Кузьминична затягивает песню. На шиномонтажке тянут резину. Мальчик Игнат тянет кота за уши. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Кольский 27Б, Фролова 24А.
0: Обратная тяга на Power Hit Radio.
3: Люблю я пиццерийку в середине месяца. Все по-настоящему. Приходишь сам и забираешь пиццы со скидкой 20%. И так каждое 15-е число. 20% скидки на пиццы от пиццерийки. Предложение не действует на наборы и не суммируется с другими акциями. Пиццерийка.рф.
0: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венге на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
4: Партнер проекта – производственная компания «Венге Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточные точное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича 5, торговый центр «Русь», второй этаж, телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую свенги мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
5: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8. 4-4-2.
0: Ветер залива тянет замотаться в шарф. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ИП Вариханова Яна Игоревна, рыбный магазин «Шеф-Порт». Большой выбор готовой продукции. Кольский 51/8 в Мурманске. Сейчас по-прежнему плюс 8 градусов. Да, я так посмотрела сейчас быстренько мельком на термометр за окном студии Пархитради на Коминтерна 7. Тоже 8, даже 8,5 показывает. Ветер северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Завтра ожидается облачное с прояснениями погоды. Погода. Местами небольшой дождь пройдет, ветер будет теплым, юго-восточным, умеренным. Плюс 1,6 ночью температура воздуха, заморозки до минус 2, а вот днем от 9 до 14. В Мурманске примерно такая же погода будет наблюдаться, только вот, скорее всего, без существенных осадков и немножечко прохладнее будет. Если по области максимальная температура плюс 14, у нас вот 12-13 градусов, но тоже ничего себе. Сейчас за окном в городе плюс 8. Спонсор прогноза погоды – рыбный магазин «Шеф-Порт». Хотите ресторанный ужин без лишних хлопот? «Шеф-Порт» – готовое решение для идеального вечера. То, что влюбляет с первого кусочка – дорадо и сибаса в маринадах, изысканные рыбные рулетики и пельмени ручной лепки. Достали, приготовили, и на вашем столе блюдо ресторанного уровня. Кольский 51/8 ВКонтакте «Шеф-Порт» Мурманск.

Анна прислала сообщение, что благодаря интернету и блогерам многое в быту она подчиняет сама. Ну, простые вещи, например, как вставить сетку от комаров в оконный проем или поменять батарейку в брелке автомобильном сигнализации, да, починить светильник на кухне. Это все не какие-то большие, там, серьезные, опасные вещи. Да, то, что, в принципе, возможно сделать самому. Ну, вот смотришь, например, и других людей, которые активно это все делают, выкладывают ролики, все эти призывают пробовать, не зацикливаться на идеальном решении какой-то проблемы, а все-таки пробовать. И тогда что-то действительно получается. Элина вот с этим тезисом абсолютно согласна. Так что, дилетанты, сегодня всем привет в обратной тяге.

0: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто». Больше 20 лет на рынке. В продаже автомобилей 2026 года выпуска. Volkswagen Tiguan, Terramont, T-Roc, Taru XR, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Kia Seltos, Geely Manjaro, Toyota Land Cruiser, RAV4 и Highlander. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Трейд-ин, выкуп авто. Фролова 24А, Кольский 27Б, 25-25-50.
1: Обратная тяга. Это мы. Единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
1: Обратная тяга.
2: «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда под заказ. Кольский 27Б и Фролова 24А.
0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
4: Обратная тяга на Power Hit Radio.

У директора вытянулось лицо. Теща потянула спину. Школьники тянут лес рук. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

Обратная тяга на 104.5, микрофона Мария Фреймен. Читаю сообщение Инны, улыбаюсь. Думаю, что многие, ну, по крайней мере, некоторые слушатели согласятся со мнением Инны. Пишет, что дилетантство у нас в крови. Согласна. Но влияет на это не только желание самим все починить, а экономия. Видели, сколько сейчас ремонтные услуги стоят? Там просто за вызов платишь, как будто это не сантехника, а консультация по пересадке почек или сердца. Ну, я думаю, что вот если с сантехникой как-то напортачить, Инна, то в результате ремонт ремонта может стоить вот именно как раз как те медицинские процедуры, что вы описали. Слушательница продолжает. Телефон сама починила по привычной советской схеме. Потрясла как следует и заработал. А что у вас получилось вот примерно таким же способом, как и у Инны? Ну, в общем, взялись за дело чисто по-дилетантски, и что-то получилось. Вообще, стартовали мы эту тему с такого правила, которое часто повторяют перфекционисты, что если ты не можешь сделать идеально хорошо, то и нечего браться. Ну, а современная жизнь, она говорит как бы об обратном. Не все мы здесь собрались профессионалы. Не обязательно петь, да, если тебе это нравится, обладая музыкальным образованием, каким-то идеальным слухом. Вот караоке для того и придумали, чтобы каждый мог как следует оторваться, отвести душу, да, занимаясь любимым делом. Ну и это касается многих вещей, многих сфер нашей жизни, в том числе кулинария. Ну, кто тут из нас, да, мишленовский повар? Да, не думаю, что среди нас есть такие. Но мы же чего-то пытаемся повторить, что-то сделать. В общем, вы как считаете, да, вот дилетанты — это нормально? Не обязательно быть профессионалом в чем-то или нет? Если ты вот что-то классно, суперски не делаешь, не надо браться. Инна считает, что дилетантами нормально, сама починила телефон. Power Hit Radio.

дозвонился в студию, поговорили с ним за эфиром. Он тоже сказал, что придерживается вот такого же дилетантского правила. А взял он его из китайской философии. Там есть такая поговорка, что большой путь начинается с маленького ли. Можно это перевести у нас как с маленького шага, да? У всех есть скрытые таланты. Если ты не попробуешь, то как же ты разовьешь их? И как ты вообще поймешь, в чем ты талантлив? Например, Антон увлекается мотокроссом, и они уже ездили в Москву смотреть, перенимать опыт, как там проводятся соревнования, как там организовывается вот этот вот мотокроссный досуг. Понятно, что Мурманск – маленький город, другие возможности. Не все реально здесь осуществить, по примеру, больших городов, миллионников, но что-то же вот на этом уровне сделать можно и прощаться со своей мечтой из-за того, что нет каких-то идеальных условий или чего-то ты идеально не умеешь делать, совершенно неправильно. Так что Антон продолжает совершенствоваться в своем увлечении и всем желает того же. Да, дилетанты рулят, нужно обязательно пробовать, и тогда непременно получится.

0: Реклама.
1: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
2: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
1: название треков,
2: голосование за самые понравившиеся,
1: передача сообщений в студию.
2: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
1: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на Powerhit Radio. С нами выгодней.
4: 488-442.
5: Обратная тяга.
1: В автосалоне Elvis Auto в продаже автомобилей 2026 года выпуска. Новые Volvo XC60 и XC90, Audi Q2L, Audi Q3, Audi Q5, Audi Q6, Mazda CX-5, обновленный Geely Manjaro, Honda CR-V, Nissan Qashqai и X-Trail. Выгодный трейд-ин, выкуп авто, поставка авто любого бренда, электро- и гибрид-кары под заказ, Фролово 24А и Кольский 27Б.
6: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
7: Обратная тяга на Powerhit Radio.

0: Романтик. Романтик. Коллекшн.
1: Спонсор рубрики ООО «Статус» — станция технического обслуживания «Автопорт» 78-51-50, Рогозерская, 20. В «Романтик Коллекшн» трек 23-го года выпуска «Украденное сердце». Вообще, само название рубрики, да, «Романтик Коллекшн», диктует нам те параметры, по которым мы, ведущие, отбираем треки в эту рубрику. Любовь к мужчине, к женщине, к человеку, можно сделать шаг в сторону и про любовь к жизни, например, да, поискать композицию. Но сегодня у нас классика, романтика в ее чистом виде, сердце украдено. И похититель не собирается возвращать его. Единственное, что пока не очень понятно, нравится ли это автору строк или нет. Ну, будем разбираться.

Значит, ты воришка. Мне очень нужно вернуть мое сердце даже тогда, когда оно разбито. Так что, девушки, верните мужчине его часть тела. Романтик Коллекшн «Украденное сердце». Спонсор рубрики — станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески тормозных систем. Шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78 51 50. Рогозерская, 20.

можем гораздо больше, чем думаем. Главное пробовать и не расстраиваться, если наши свершения и результаты далеки от идеальных. Спасибо всем за участие. Кто просто слушал, все равно молодец. Я, Мария Фрейман, прощаюсь с вами. Желаю приятного вечера. Пусть вот оставшиеся часы этого вторника в это время с вами произойдет что-нибудь хорошее. До свидания.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «СЗАИР». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Вместе на одной волне.
3: Stay tuned on Power Hit Radio.

0: Power Hit Radio. New and fresh. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Be Miller, Drunk Enough.

Best music. Best music. On Power Hit Radio. Feel the power. Power. Power play. Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и

Powerplay – сеть салонов «Азия СПА» и «Тайропи». Массажи, СПА-программы с прогреванием в хамаме. Уникальные СПА для волос и головы. Атмосфера роскошного отдыха в традициях тайского СПА. Скачивайте приложение «Азия СПА» в App Store и Google Play. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал СПА». Медицинские услуги, возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста. This is...

0: 8. Любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Джек и Донал, next to me.

0: Today's
1: Heat Music.
0: Heat Music.
1: 104.5
0: FM.
1: Power Heat. Radio.
0: Radio.

0: and fresh music.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Marshmallow и Cameron Whitcomb. Hello.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр Хит Радио. 104.5 FM.

0: Every day. Every hour. Music. New and fresh music. Power Hit Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Лен Формер. Все такие люди. Offenbach Remix.

0: New and fresh music. Fresh music. Every day and every hour. Power Radio. Hit Radio.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Sir, E24K Golden.

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Power.

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Number one.
1: Hit music
0: station. 104.5 FM.
1: Power Hit Radio.

0: Radio.
1: 104.5. 23 часа в Мурманске.
2: Реклама. Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: 60 minutes. 200 на одной волне. Stay tuned on Power Hit Radio.

0: Philadelphia stereo.
1: That is so cool.
2: Turn on Power Hit Radio.

and fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: В каждом городе России есть улица Советская. Есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio.
3: 104.5 FM.

0: Мурманске 1 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: This is the radio station. This is Power Hit Radio. Feel the power. Power Hit. Yes. Power Play.
1: Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.

0: Спонсор PowerPlay – сеть салонов «Азия СПА» и «Тайрапи». Массажи, СПА-программы с прогреванием в хамаме. Уникальные СПА для волос и головы. Атмосфера роскошного отдыха в традициях тайского СПА. Скачивайте приложение «Азия СПА» в App Store и Google Play. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал СПА». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: This is Power Play.

0: Точное время 2 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ L номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: Today's best music.
1: Hit music.
0: Power Hit Radio.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Вместе на одной волне. 104.5 FM.
0: Stay tuned on Power Hit Radio.